Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фитсе. Бесплатная замена масла в автосервисах Фитсервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

проекте «Радиоканал ДФМ». Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Jam is bumping. Look ahead, the crowd is.

0: реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
15: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
16: Welcome back and right now.
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: будильники на радио DFM.
1: Шакалака! Приветище, ди народище! С большим удовольствием вернулись! С большим удовольствием разучились работать! Ну что ж, 31 августа, да? Отпуск закончился, зарплата тоже. Лето сегодня закрывает дверь, а мы что делаем? Открываем рабочую почту, ё-моё! Это шоу!
2: Разбудильники! Здесь Катя Бодрова.
1: Я брат, все еще брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала, о, Мэрио Куланджа.
2: Сай, мы не виделись целый месяц. Это треть лета. Это очень много.
1: Это много.
2: Приятно видеть, что ты в отличной форме. Вижу, как ты загорел.
1: О, загар еще лежит у меня. У тебя как-то уже вот, да?
2: Ну, у меня уже подсмылся, знаешь. Поэтому статус черно-белого шоу у нас с тобой остается.
1: А чем ты смыл это загар? Это кофе?
2: Водичкой чисто.
1: А, водичка.
2: Да. Ну что, что ты привез, кроме загара, из отпуска? Рассказывай.
1: Ну, магнитики.
2: Магнитики, хорошо.
1: Шучу, однако.
2: Лишние килограммы, нет?
1: Ну, огурец, ну, там есть луховицы, Суздал.
2: О,
1: вот, да.
2: Это хорошо. Угу. Ну, а я где-то 1500 фоток, вот.
1: А, ну, это в стиле, вот как раз ты не подвела. То есть 1.5 всего лишь, я думаю, ну, 1.5 и 5.
2: Да, кстати, довольно минималистично обошлось. У нас есть с тобой повод для радости. Мы все-таки вернулись в эфир.
1: Конечно, мы делаем ведь как будто так ради.
2: Да, нас, скорее всего, слушает шеф, поэтому, ребята, мы очень рады, что мы вернулись на работу. Прямо вообще вау.
1: Тот неловкий момент, когда отдыхали целый месяц, а неделька не хватило.
2: Да, вот еще чуть-чуть скажи.
1: В такое время обычно ложимся спать, Кат, правда?
2: Да-да-да.
1: Ну, мы, конечно, не отдыхали вместе, но вот мы уже общались, что в 7 часов вообще прямо только ложились.
2: Это правда. Ну и повод для слез тоже имеется. 31 августа, финальный день лета. Будем плакать или смеяться?
1: Не-не, проводить, конечно. Мы же шоу «Разбудильники», включи тусовку.
2: Плакать не будем.
1: Но, не, конечно, плакать нет.
2: Ну ладно, договорились.
1: Но если плакать, только на техно, да.
2: Надеюсь, что нас вообще не забыли, что есть такое шоу «Разбудильники», что есть Саймон с Катей.
1: Странно звучим. Вообще надо привыкать к собственному голосу, понимаешь?
2: Да, есть тест такой, можем проверить слушателей, вспомнили ли они нас. Тест на активность. Отправляйся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры – и принимаю участие в игре «Разбирайка», первый на сегодня. Сегодня расшифровываем аббревиатуру «Лето», разумеется.
1: Лето,
2: L-E-T-O.
1: L-E-T-O. Ну что же, это шоу «Разбудилники», дамы и господа. Мы вернулись. Сейчас видим, научимся работать и зайдем уже нормально. По уверению, да?
2: Обратно.
1: Окей, let's go!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Меня зовут Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы. С загаром. Саймон Черный Перец, Акбалау, Мэрио Куланджа.
1: Мы помним имена друг друга, Саймон. Это уже хорошо. Вообще, я включила нам микрофоны. Вообще неплохо. А теперь мы можем начинать первую после отпуска пробушку для слушателей радио ДФМ.
2: Ты все-таки помнишь, на какой станции работаешь?
1: Да.
2: А то радио говоришь, и вдруг сейчас ляпнешь что-нибудь. Слушай, давай я проверю диджейку на всякий случай.
1: Чтобы без, да?
2: Да, а то тоже у нее тоже было.
1: Вот такая речь у нас сегодня будет, ребята.
2: У нее были каникулы. Все работает, все четко. Теперь перехожу к нашему мессенджеру. Пишет, Максим. Ура! Доброе утро, дорогие разбудильники. Пожалуйста, разбудите всю Москву так, как вы умеете. Я очень сильно по вам скучал. Максим, наш постоянный москвич.
1: Это очень взаимно, Макс. Ну что, пробушку?
2: Смотри, кто тебя разбудит.

0: ваш баян.
1: Не говори.
0: Буквально. Доброе утро. Разбудите нас с женой. Только позавчера прилетели домой в Москву. Отпуск закончился. Нужна усиленная пробушка, просит Влад.
1: Катя, в русском языке там, где баян-то рвут.
0: На празднике жизни.
1: У тёщи,
0: да? Свадьбы.
1: Да?
0: У тёщи в гостях. Почему нет? Это всегда праздник.
1: Все понял. А то там есть анекдот, где порвали три баяна. Я уже не помню полный контекст. Ладно, работаем дальше.

0: не грустите, все еще лето.
1: Оно продолжается.
2: Не плакать.
0: Пух уже не летит, понимаешь? Так, что еще есть у нас из сообщения? Смотри, Ренат пишет, ура! Очень-очень скучали. Кот в квартире не танцует, представляете? Капучино не бодрит. Катя Чино, давай, жги.
2: Давай исправлять ситуацию. Пробуждаемся. Доброе утро, Саймон и Катя, пишет Наталья Данилова. С возвращением, спасибо. Мы скучали без вас, а вы? Ну, твой ответ.
1: Мы скучали, конечно, вообще.
2: Пусть ваш первый рабочий день будет легким, а вот это нам надо.
0: Хотели выходить еще 2 недели назад, каникулы просто не отпустили. Ну что, погнали, провожаем лето.

0: сожалению.
1: Но что, вот эти отпускные люди готовы играть с вами прямо сейчас? Фейканутые. Вот такая игра впереди. Для того, чтобы принять в ней участие, нужно набрать телефон прямого эфира уже сейчас. +7 495 956 101 2.
2: Кат, браво, номер даже помнишь.
1: Да.
2: Заслуживает
1: аплодисментов, согласна?
2: Вообще, я не помню. Да, конечно, давай закрепим.
1: +7 495 956 101 2.
2: Надеюсь, Дина Рот тоже помнит наш номер. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Катя, какой у нас слоган-то?
1: Включи тусовку!
2: Надо помнить.

0: «Тайный отчет». До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама.
4: А в ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые.
2: Фейканутые.
3: Чик-чик, бум! Бонжур, ди люди! Лето закрывает смену. Но есть хорошая новость. Комары переходят на удаленку. Да, это эндорфин повышающее шоу «Разбудильники». В эфире Катя Эндорфиновна Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Ну что ж, играем в «Фейкануты». Игра, которая открыла нам такие названия улиц, как «Шоссе энтузиастов на диване» и «Площадь восстания тараканов в голове».
4: Спасибо, что напомнил. Такое было, припоминаю. Играть с нами будет Анна из Тольятти. Анют, привет!
3: Hello, Анна!
5: Всем привет, ребят! Я очень рада вас слышать.
4: Это очень взаимно.
3: Взаимно.
4: Давай, ты кем работаешь? Расскажи-ка.
5: Я фитнес-тренер и организатор фитнес-туров.

0: Молодец.
1: Итак, летние курорты, погнали.
0: Окей.
1: Рио-де-Жарко.
0: О, вообще жарит одну часть тела, да? Ну что ж, Анна?
2: Тропический кайф.
0: Ух ты, неплохо.
1: Нам нравится.
0: У меня будет Хурга-Дубаях.
1: Шинта, Шезлонгово.
0: О, хочу поваляться.
1: В этом году, конечно, в Москве эти шезлонговы стоят too much.
0: Ты еще и покупала шезлонг?
1: Да, просто шезлонг себе покупаешь.
0: Надо же.
1: Аня?
0: Да.
2: Туркестан.
0: Туркестан! Браво! Вау! А у меня будет Шарм-эль-Твирк.
1: Пляж де Камари.
0: О, там где Камарино, да? Так, Анна, быстрее, быстрее!
2: Сочинская туса.
0: Браво! Тогда у меня остается, наверное, Дербен-Ленжик.
1: Дербен?
0: Дербен-Ленжик.
1: Ленжик?
0: Да.
1: Ну, хорошо.
0: Это Геленджик и Дербен.
1: В одном. Вот на этом ты, поэтому ты и проигрываешь.
0: И проиграл, да.
1: Именно на тебе прозвенел гонг, а значит, победу забирает Аня из Тольятти.
2: Спасибо большое, спасибо огромное.
0: Где у нас там сигнал? А что она получает?
1: А фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Сейчас найду сигнал победы.
1: Она сама его воспроизвела. Сама порадовалась. Анют, мы тебе сильно рады. Ты первый игрок после отпуска. Отдельный статус ты забираешь. Ты побеждаешь. А еще?
0: Что? Еще, конечно, у нас по традиции можно еще приветик передать. Целых 7,5 секунд.
2: Спасибо огромное. Я передаю всему городу Тольятти от Анны Зумбы. Привет. Всех люблю, целую. Жду всех сегодня на тренировках.
0: Ю-ху! О, Аня Зумба. Зумба!
1: Тольятти, включи тусовку. На радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я всегда думал, что девушка из Греции – гречка. Потом узнал, что гречанка. Ну тогда логично, греческий мужик – гречан.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром будет переменная облачность и до плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 28 градусов выше нуля. Ветер восточный до 7 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструменты. Продвижение.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Но... Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Хе-хе-хей, салютище, ди вселенная. Пока открываешь холодильник с надеждой найти последний кусочек лета, а там только колбачок, мы подгружаем тебе витамин D. Это кортизол, понижающее шоу «Разбудильники». В студии наша мема-кудесница Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик, диджей Саймон.
2: Уи, сейчас мемоскоп, космический позитив с запашком фердипердознасти.
3: И сегодня звезды расскажут, какое ты летнее развлечение.
2: Уи, а лето еще продолжается же, да? Овны.
3: Йога в парке. Сегодня ваша любимая поза – шавасана. Не делайте лишних движений, настройтесь на медитативный лад и пение птичек.
2: Шавасана, шаварма, тилцы.
3: Шашлыки на даче. Единственный вопрос, который вас волнует – а мясо уже замариновали?
2: Ой, я уже на эти шашлыки не смотреть не могу. Все, близнецы.
3: Вейксерф. Вас не интересует мнение окружающих. Сегодня вы на своей волне.
2: Раки.
3: Ужин на веранде ресторана. Вы что думаете, вам все принесут на блюдечке с голубой каемочкой? Да, так и будет.
2: А то я думал, что сам себя что ли обслуживаешь? Лвы.
3: Пенная вечеринка. Почувствуйте себя ребенком. Максимум веселья и минимум ответственности.
2: А что девам?
3: Велопрогулка. Крутите педали в сторону финального летнего заката. Не пожалеете.
2: Уи, виси.
3: Кино под открытым небом. Вы готовы посмотреть даже чужого, лишь бы атмосферно и под звездами.
2: А ты слышала про новый тренд смотреть ужастик именно в лесу?
3: Ну,
2: прикинь.
3: Чтобы я с ума сошла.
2: Даже любой ужастик, который смешной в лесу, но в глухом лесу.
3: Очень страшное кино, и может быть я бы и посмотрела.
2: И в лесу реально страшно.
3: Я понимаю.
2: Смотрел видос, как две подруги потом унесли ноги вообще. Как только пролетел мимо комар. Так, скорпионы.
3: Спасибо. Скорпионы, купание до синих губ. Вам бы плескаться в водоеме, а не сидеть на онлайн-конференции.
2: Угу, стрелцы.
3: Автопутешествие. Вам не важно, куда ехать. Главное, подальше от дел.
2: О, а дорогу любишь?
3: Недолго.
2: Ага. Это значит, как пассажир, да, вот скоро приедем, вот спрашиваешь через каждые 5 минут.
3: А мы
2: да?
3: уже приехали?
2: О, май гад. Таких мы высаживаем. Козероги.
3: Сначала я вас высаживаю, а потом вы меня. Козероги, поход. Пока остальные лежат на пляже, вы планируете покорить Эверест.
2: Окей. Водолей.
3: Катание на сапе. Берите в руки весла и гребите на свидание с природой.
2: Катание на сапе.
3: Катание.
2: А, катание, слышишь, кота не на сапе. Или кота нет на сапе. Так, и остаются рыбы, да?
3: Танцы под летним дождем. Вы готовы на все ради романтики. Даже намочить новые кеды.
2: Оу, я, змеиносцы.
3: Работа в огороде. Звезды намекают, картошка сама себя не выкопает.
2: Это лучший признак того, что Катя отдохнула. Сегодня у змеиносцев.
3: Перепало.
2: Есть предсказание.
3: Змеиносцам сегодня повезло.
2: О, это хорошее начало. Ну что ж, лето продолжается. Это был мемоскоп в шоу «Разбудильники».

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Эй, вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания. Выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей лечимся.
6: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: Пятерочка доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
15: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
16: Два равных недорожника. Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
17: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
18: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
5: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
20: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
21: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, срок вместе и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
22: А дальше тусовка.
23: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Ну, наконец-то.
3: Oh, yeah.
2: Пора признаться, исхудал список кинорекомендаций. Целый месяц Саймон не баловал нас списком того, что стоит посмотреть. Но у нас стало время.
3: Да, сегодня в Киносай фильм, который паутиной опутал весь мировой прокат. А если тратишь полвечера на поиски, что смотреть, загляни в мой мессенджер DJ MC Саймон. Там кино уже ждет тебя, а не наоборот. Ну что ж, на что...
2: Ты уже сказал там про паутинку.
3: Да. Человек-паук «Новый день». Ты не смотрел еще?
2: Нет.
3: А, он правда паутиной вообще опутал весь мировой прокат. Представь себе, 1 миллиард баков собрал всего за 6 дней, 2 миллиарда за 3 недели. То есть сейчас мировые сборы уже перевалили за, ну, 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Вот так примерно. Да. То есть паук такой, оказывается, еще и финансовый супергерой. Ну что ж, по сюжету. А вообще, ты паук вот одну часть смотрела?
2: Конечно.
3: Предыдущий час. Если ты помнишь, Доктор Стрэндж, он как бы, он этот, как это бы сказать-то, он сделал заклинание, да? Заклинал, какой-то, ну, зачитал, и все забыли про Питера Паркера.
2: Вот это я не помню. Он какое-то заклинание сделал, что я что-то забыла. Так.
3: Ну, значит, я освежаю твою память. И, соответственно, все забыли, кто он, то есть Питера Паркера. То есть ни подруга, ни друг не помнят, кто он. А Человека-паука все помнят и любят. Вот, то есть он, если не в одежде или в трико, его никто не узнает. А в трико и одежде, пожалуйста, любовь, морковь. Так что вот так чувак в обломе и учится он жить в одиночестве, пока не сталкивается с новой опасной угрозой. Но фильм, кстати, получился фановым. И как и все пауки по идее. То есть спецэффекты вообще головокружительные. И смотреть, конечно, лучше в 3D.
2: Вот, хотел тебе уточнить вот этот момент.
3: Да, у меня вообще, то есть особенно как эти полеты у него, как они пошли, именно глубина, это все чувствуешь вообще на животе.
2: То есть главную роль сыграл муж Зендеи?
3: Ну да, Зендея с мужем, да, они там вообще гуляют по кино.
2: А, Зендея тоже там?
3: Она, да, она же его как раз главная этот...
2: Девчонка.
3: Да.
2: Ага.
3: Ну, главная девчонка, она единственная. Почему я главное говорю?
2: Надо посмотреть. К своему стыду, Сай, ни Одиссею, ни Человек-паука я до сих пор не посмотрел.
3: Ну, это два фильма, где они вдвоем тоже тусуются. Муж с женой. Правда, там в Одиссее они не пересекались вообще ни разу. Это уже спойлер, да.
2: Отправляемся в кино, в 3D, на фильм.
3: Человек-паучела. Новый день.
0: На радио ДФМ. Разбудят тебя разбудилники. Разбудилники, живые будильники.
1: Включи разбудильники на радио ДФМ.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим утром будет переменная облачность и до плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 28 градусов выше нуля. Ветер восточный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и питч-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
10: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
11: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
12: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
13: Это новый вызов. Премьера.
14: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
15: Вау! В аквапарке будет жарко! Месяц выгодных цен, зажигательные пенные дискотеки и море веселья! Скидка до 50%! Следите за акциями и специальными предложениями на сайте и в соцсетях аквапарка «Осьминожек». Бульвар Комарова, 23. Телефон плюс 7-938-100-55-66. Плюс 7-938-100-55-66.
16: 0+.
17: Красное платье или зеленое, горы или пляж, клубничное мороженое или шоколадное. Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио, ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-2166. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: будильники на радио DFM. Сибириба, сибириба, сибириба. О-о-о, ди народ, подъем, подъем. У нас первый рабочий день после отпуска. Даже будильник звонил с сочувствием. Вот почему говорят, лучше всего выходить из отпуска в четверг.
1: Mm-hmm.
0: Да, то есть один день или пару дней поработаешь и все, домой. А так, ну, есть хорошая новость. Лето все еще продолжается. Встречаем его с улыбкой и легким нервным тиком. Это шоу «Разбудильники».
1: Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи!
1: Мы вернулись. А вернулись ли вы, мы поймем только от того, насколько вы активны. Группа ВКонтакте, наши мессенджеры. Отправляйтесь туда и расшифровывайте аббревиатуру «Лето». L-E-T-O. Кажется, есть уже версии.
0: Да, лежать, есть, тупить, отдыхать.
1: Коротко о моем отпуске. Лениво едим тортики, отдыхаем. Пишет Виктор.
0: Прикольно. Что там еще есть? Лежак, еда, танцы, океан. А все об отпуске пока идет.
1: Люди едят теплую окрошку. Ужас какой.
0: Ты тоже не любишь окрошку?
1: Я обожаю окрошку, но не теплую. Она должна быть холодненькой.
0: Май гад, не суп, не салат.
1: Не салат.
0: Еще и нагревать надо. Ух ты.
1: Нагревать не надо, наоборот, прохладненьким кушать. Лифт едет туда-обратно. Есть еще такая версия.
0: У нас в мессенджере пишет Мария. Лето, люблю его только одного. Это про лето или про парня?
1: Надо подумать. Здесь у нас тут уверенный вегетарианец. Лето. Лидеры едят только овощи.
0: Букву «Л» кто?
1: Лидеры.
0: А, лидеры.
1: Едят только овощи.
0: Okay.
1: Согласен?
0: Не знаю, проверим, узнаем.
1: Продолжайте делать то же самое. Максимально смешно расшифровывать аббревиатуру «Лето». Группа ВКонтакте, наши мессенджеры. Напомним, в завершении эфира выберем самый классный, самый смешной комментарий и наградим фирменным мерчом от радио DFM. А пока заявки на пробушку.
0: Да.
1: Ждем.
0: А пробушка, вот, заказывайте везде, где мы есть. Мы есть, как я понимаю, в ВК, в мессенджерах. Есть, да, и там зимуем или летуем, или осеннюем.
1: Все-все, круглый год там делают. Как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить?
0: Да, ну что же, вернемся через одну песню. Запомни, это шоу

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: А мы где? На работе уже?
1: А это где?
2: А это где? Это Радио ДФМ, да. Я брат от другой мамы, диджей Саймон «Черный перец».
1: Кстати, у меня есть история с артистом, который исполняет эту песню, связана. Чуть позже расскажу.
2: Обязательно расскажешь?
1: Да. Окей. А пока про бушку реализуем для тех, кто ее заказал. Как зовут, где живешь и кого будем будить? Эту информацию собираем в группе ВКонтакте и в наших мессенджерах.
2: Сейчас посмотрим, кого заказали. По-хорошему. Так, у нас в мессенджере Smart Man. Вот такой Smart Man пишет: «Доброго утра, разбудилники! Рад вас слышать! Огромный привет из Казани! Лето...» А, нет, он про лето пишет. Ну ладно, пусть будет лето, лежи, ешь, туси, отдыхай.
1: Мне нравится.
2: Да, все подряд, да, берем.
1: Будем?
2: Будем лето, и слушатели тоже.

0: сказать, здесь поются лето-лето или это-лето?
1: Вот я тоже не знаю.
0: Они вроде говоря рифмуются отлично,
1: это
0: да?
1: Это-лето.
0: Лето-лето. То есть лето в квадрате.
1: Лето на репите. Привет, роднули, Катенька и Саймон. Разбудите всю страну и меня в том числе. Пожалуйста. Пока вы были в отпуске, столько спичек переломали глазами, потому что спать хотели, хотел, как праздничная лошадь. Из Алтая, Вячеслав.
0: Праздничная лошадь?
1: Праздничная лошадь.
0: Очень интересное сравнение. Я даже не знаю, как это воспринимать.
1: Это знает только Вячеслав.
0: Вообще, это первый раз слышать невозможно. Пока мы разговаривали, Настя проверяла текст. Скорее всего, это лето, да?
1: Это лето. А, где-то лето.
0: Где-то лето.
1: Где-то летом?
2: Да.
0: Боже мой, мы вообще все мимо. Чем мы слушаем, Кать? У нас лапши, а у меня бананы выше. Поехали.

0: Уже входим в рабочий режим.
1: Врываемся с ноги, я бы сказала.
0: С ноги, с руки. Да? Так, что у нас еще есть в мессенджере? Пишет этот раз кто? Марина. Привет, разбудите весь город Санкт-Петербург. И все пробки, которые есть в городе.
1: Зачем их будить? Их наоборот рассасывать будем.
0: Почему? Ну, пока пробка есть, нас слушают.
1: Тоже выгодная, да, история?
0: Да.
1: Евгений Любимов пишет: «Ура! Катя и Саймон вернулись, мы по вам скучали». Ты знаешь такого персонажа Кота-пёс?
0: Котопёс?
1: Котопёс.
0: Да, но не кот и пёс, а котопёс.
1: Котопёс. А вот мы с тобой теперь вот что-то в этом роде. Кот-сай нас называют.
0: Кот-сай.
1: Да, мы вернулись, Жень, рада тебя читать.
0: Слушай, Катя, помоги. Вот, а как в русском языке склоняется котопёс? То есть в родительном падеже?
1: Нет котопса.
0: Серьезно? Нет котопса? What?
1: Наложи еды котопсу.
0: My God! И я ехал на тусу с котопсом?
1: Да, именно.
0: Ёшкина мама.
1: Видишь, ты шаришь? Все в порядке.
0: Ой, шарю ли я? Поехали, слушаем. А, кстати, этот раз мы проводим лето таким образом.

0: так томно, трогательно спета, да?
1: Зачем меня заставляешь рыдать?
0: Ну, проводим лето.
1: Ну да.
0: Завтра уже бабье лето.
1: Нет, бабье лето чуть позже.
0: А, чуть позже. Наступит. Боже мой, как это все запомнить?
1: Главное, запомнить телефон прямого эфира, если, конечно, хочешь забрать фирменный мерч от Радио DFM. Плюс 7-495-956-101-2.
0: Это что за запятая? 101 и 2.
1: Там мне тут кое-что подупало. Но... Плюс 7-495-956-101-2. Звони.
0: А, с Катей запятой уже разговаривает. Но это только что вышло-то из отпуска. Так что поймите и простите. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Летний дождь. Да-да-да, даже Катя помнит.
1: Начался сегодня рано. Да, не плачем.
0: Да, все, караоке закончилось.
1: Это просто дождь.
0: Ну что ж, вернемся через пару-тройку песен.

0: никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пятьсек.
2: Уазап! Уазап, дирепзия! Последний день лета. Это просто когда лето переезжает в отпускные фотографии. Так что не грустим, а слушаем вечно летнее шоу «Разбудильники». Оно еще работает, она еще работает на летнем кофейном топливе. Катя Бодрова.
3: Спасибо, что не оно. Он тоже в поте лица сегодня трудится. Тот самый Саймон.
2: Ну что ж, каждые 5 секунд в мире у кого-то отпуск заканчивается, а он открывает календарь в надежде найти следующий.

0: Отлично, принимаем.
1: Ну и финальное, наверное. Три летних блюда.
2: Окрошка, холодный борщ, пиво.
1: Блюдо.
0: Блюдо, сказали. Ладно, пусть будет, как будет.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, ребята. Ну, а мы готовы Анюту поздравить с тем, что она побеждает.
0: Да, я думал, она окрошку скажет три раза, и тоже было бы правильно.
1: Окрошка на кефире, окрошка на квасе.
2: Да? Кефиром, да-да.
1: Окрошка на минералке. А такую ты пробовала?
2: Да-да-да.
0: Вот, и еще докажете, что это разные блюда.
1: Поздравляем. Поздравляем, и даем фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Молодец, Аня. Ну что же, у тебя есть теперь ровно 5 секунд на приветики.
2: А привет, Воркута. Вот и все, как бы.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если в творительном падеже кот котом, то почему пот не потом, а нос не носом? А я вообще не понимаю, как пес стал псом, а чес не часом.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром будет переменная облачность и до плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 28 градусов выше нуля. Ветер восточный до 7 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: Оу, я брат от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец.
2: В данном случае ключевое – диджей. Мы соскучились по твоим сетам и прямо сейчас готовы послушать рубрику «Микстура Саймона». Рубрика, где Сай готовит миксы на разные темы. Иногда посвящает их одной звезде, иногда отдельным праздникам, а иногда отдельным жанрам. Что сегодня?
3: Сегодня сезон.
2: Лето?
3: Да. Сегодня в моей микстуре солнечная музыка в стиле Afro House. Последний день лета. Не провожай его со слезами, а провожай с улыбкой, как бывшей. Понимаешь? Которая была очень даже ничего.
2: Бывало и такое, да.
3: Ну что ж, включим летнюю тусовку. Или летнюю.
0: DJ Simon.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
9: Казань. Брал. Астрахань брал, Рим брал.
10: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
11: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
12: Красота-то какая, лепота.
13: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
14: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
19: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Up the next.
8: А дальше тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд-миксер! Тренд-миксер!
2: Дигги-ди-бэнг! Бум! Пэу! Здорово, дикибер-пространство! Лето уходит красиво. Дети провожают его со слезами, а родители с калькулятором. Завтра же первое число сентября. Первое сентября. Это Анти-Грустин шоу «Разбудильники». Она мастер пролистывания рилсы. Или рилсов, или рилсов.
3: Псов.
2: Или псов. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас, ну что ж, потрендим о тренде. В эфире «Тренд-миксер».
3: Говорим про актуальные тренды, которые сейчас вирусятся в интернете. Ну и новый отпускной тренд. Чтоб ты думал. Люди уезжают в отпуск, чтобы читать книги. Какие умнички, правда?
2: Какая скучная умность.
3: Ну ты послушай, это новый вид отдыха, где главная цель не увидеть достопримечательности, как ты понимаешь, а наконец дочитать то, что годами хранится в закладках, что почитать. Так у нас с тобой кинорекомендация, здесь литературные. В целом это не про то, чтобы валяться на кровати и просто читать. Кто-то едет по маршрутам любимых героев романов, там, Гарри Поттер, например.
2: Вот это прикольно.
3: Это интересно,
2: вот
3: скажи.
2: Это, кстати, я даже слышал, что какой-то поиск, либо, по-моему, в России запускался поиск тематический, да, на тему Гарри Поттера. Причем внутри там, то есть все сделано как бы, ну, как будто маленький Хогвартс, что ли.
3: Я бы хотела.
2: Вот это прикольно, да. Ну, не валяться читать-то, господи, я с ума сойду.
3: Да, кстати, отели быстро подхватили это настроение, создают библиотеки, собирают персональные книжные подборки для гостей. Такая полезная история. Ты что читал, кстати, этим летом? Вообще читал?
2: Рэп, да.
3: Уже неплохо. Я, кстати, дочитала, не читаю сейчас мотивационную почему-то книжку, мне захотелось. Название «Несы».
2: Вау, да?
3: Это отсылка на китайскую мудрость, якобы, но вот с иронией на наш лад перевели именно так.
2: А может, продолжение книги будет «Доедем»?

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу, да! Чик-чик-чик-бум! Шакалака!

0: Лес.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове этим утром будет переменная облачность и до плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 28 градусов выше нуля. Ветер восточный до 7 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Но... Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
1: Новый сезон мелодрам сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 9 часов. Радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка! Алоха, D-People! 31 августа, последний день лета. Сегодня даже солнце работает до последнего. Пока включи тусовку вместе с шоу «Разбудильники».
2: Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, DJ Саймон, черный пересак Балао, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон. Летнюю тему мы продолжили в нашей игре «Разбирайка». Вместе с вами расшифровываем максимально смешно аббревиатуру L-E-T-O. Лето.
1: О, лето, еда, тин. Опять еда.
2: Опять еда?
1: Да.
2: Это знаешь, когда с ним поссорилась, а он тебе, ладно, еду тебя обнимать.
1: А ты сидишь, я с тобой не разговариваю.
2: А то тоже классная.
1: Она скажет тебе, а мне разговор не нужен, ешь меня и все.
2: Лучше, если тело одето. Ну, как минимум грамотнее, да, чем надето.
1: Да?
2: Да.
1: Слушай, вот одето, надето, вот в русском языке у меня мозги вообще пока не воспринимают. То есть надеть, одеть.
2: Надеть и одеть. Надеваешь на себя, одеваешь кого-то. Ага. Надеть одежду, угу. Одеть надежду. Вот, правило.
1: Одеть
2: такое.
1: Надежду?
2: Иди, пойди, надень надежду.
1: А в русском языке перенадеть можно?
2: Перенадевать. Как будто бы да.
1: Что-то звучит коряво.
2: Нет. Перенадеть, ну, вряд ли. Переодеть, да.
1: А переодеть можно? А почему перенадеть нельзя?
2: Хороший вопрос.
1: Одел, надел, переодел, перенадел.
2: Перенадел.
1: Да, что не нравится-то? Почему нельзя? Потому что ли?
2: Ладно, Сай, патентуем. Перенадел.
1: Это в мысли вслух все отправляем, да. Почему нельзя перенадеть?
2: Ленивый енот точно объелся. Вот такая расшифровка аббревиатуры «Лето» от Антона.
1: Заметила, как енот всегда вообще объедается, да?
2: Почему-то енота в этой игре постоянно присутствует.
1: А Екатерина там нет, да? Есть Екатерина, нет?
2: Нет, кажется, нет. Кстати, а вы чего, ребят?
1: Давайте вспомните Екатерину-то.
2: Виталий пишет. Лето, ета, так офигенно.
1: Ета, ла-ла-ла.
2: Впихнул вот эту аббревиатуру, точнее, расшифровку в эту аббревиатуру. Что, ждем еще максимально смешные версии, потому что уже скоро будем определять победителя в ближайшем будущем, буквально через несколько песенок, и вручим фирменный мерч от Radio DFM за самый лучший комментарий.
1: Да, и как минимум еноты будут благодарны.
2: Как минимум.
1: Как минимум.
2: А пока еще заявки на пробушку ждем. Как зовут, где живешь, кого будем будить. Группа ВКонтакте под последним постом или в наших мессенджерах. Отмечайся.
1: Yeah, let's go, это шоу
2: «Разбудильники».
1: Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Меня зовут Катя Бодрова.
2: Я Саймон Черный Перец, Акбала Омери, Окфуланджа.
1: Кому нужна пробушка, будем выяснять. Группа ВКонтакте под последним постом ждали заявок здесь и в наших мессенджерах.
2: О, Кать, смотри, что пишут тебе. Или пишет тебе Руслан. Страшно по вам скучал. Любимые наши разбудильники, особенно по котенке. Самая красивая радиоведущая в мире. Да что там в мире, в России. Ой, Катя, ты краснеешь, что ли?
1: Да, я краснею, я бледнее. Спасибо, Руслан, так приятно слышать.
2: Ради чего ты вышла из дома сегодня, понимаешь?
1: Да, ради комплимента Руслана.
2: Руслан, красавчик, умеешь. Вот, побольше бы так. Ну, ребят, давай, подключайтесь, поддержите даму, которая сегодня во сколько проснулась?
1: Из отпуска вышла и в 5 утра проснулась.
2: 5 утра, вау, о май гад. Ладно, Кать, держись, а пока, вот, погнали. Руслан, лови.

0: Привет, разбудильники. Жутко не выспалась, потому что кто-то под окном орал песни до 4 утра. Сделайте с этим что-нибудь, пожалуйста. Вот с этим кто-то сделает что-то? Или с тем, что тебе нужно проснуться, Кристи? Вот это я не очень поняла.
1: Он орал песню или сама песня орала? Я не понял.
0: Ну, кто-то орал под окном вот песни в 4 утра. Может быть, это поклонник твой, Кристи?
1: Это не мы, разбудильники, если что. Честно, это не мы. Ну что же, так, ну что ж, мы будем или укладываем спать?
0: Давай разбудим.
1: Окей, let's go.

0: Катя, хоп, хоп, надо в такт, говорит.
1: Забываю всегда.
0: Ты, я даже не знаю, полунот или раньше времени.
1: Ну, станцевал медведь на ушах, и что теперь? Да, есть еще заявки на пропуск?
0: Есть от Дениса, да. Вот, привет, разбудите мою жену Альбину. У нее сегодня день после отпуска, как и у нас, прикинь.
1: О, сестра.
0: Ой, сочувствую.
1: От другой мамы. Дарья пишет, разбудите мою сестру, которая приехала ко мне из Бузулука в Москву, Лизу. Приехала на учебу и теперь будет жить со мной. Очень рада.
0: Что за населенный пункт Базука?
1: Базул.
0: Я не понял.
1: Это такой криминальный район. Бузулук.
0: А, Бузулук. Да, я прошу прощения, я не расслышал, думал, но из Базуки, я думаю, вау. Ладно, окей, Базулук, давай.
1: Руки Бузулуки.

0: Не, хорошо, хорошо, продолжай, продолжай.
1: Жареная... Ой, нет.
0: Катя, я тебя представляю в караоке или на караоке, как говорят?
1: В
0: караоке. Mm-hmm. И ты поешь все ноты.
1: Все ноты. Я так отрепетирую, ты офигеешь.
0: Да?
1: Мы однажды пойдем с тобой в караоке, ты заберешься свои слова обратно.
0: Могу снова жару включить. Попадешь? Или это не факт?
1: Да, что, давай включим тусовку, во-первых. А во-вторых, призовем всех принимать участие в игре «Разбирайка», потому что итоги совсем-совсем скоро. Расшифруй максимально смешную аббревиатуру «Лето» LGTO. Сделай это в группе ВКонтакте под последним постом или в наших мессенджерах. Скоро определим победителя.
0: Жара, жара. А дальше что?
1: Жареное солнце. Любишь?
0: Представляю, как солнце жарится, это что? А, хотя, наверняка, блин, она имела в виду, наверное, да?
1: Не знаю.
0: Вот для греков.
1: Творческий замысел.
0: Вот древнегреческий же, блин, же формы солнца принимал, понимаешь? Ну что ж, спасибо всем за внимание. Скоро вернемся и поиграем, и кто-то уйдет с крутым мерчищем.
1: Мерчищем.
0: Или мерчищем. Это шоу!
1: Раз, два,

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестри Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
5: Реклама. Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая, лепота.
10: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
11: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
12: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
13: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ Неофертер».
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
17: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
18: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
19: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить системе предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить системе.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количество призов, срок вместе и порядки их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
20: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Right now. А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Диджей Саймон.
1: А сейчас игра «Разбирайка», где расшифруем все, кроме зарплаты, особенно после отпуска.
0: Кстати, про зарплату. Расшифровываем весело и задорно аббревиатуру «Лето», L-E-T-O, и версий много уже видим в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
1: L-E-T-O звучит как название компании, да? Где работаешь? В L-E-T-O.
0: О, L-E-T-O.
1: О, да, или ОАО еще есть?
0: Есть, конечно.

0: А где тут L-то? Лединственное время?
1: Лединственное время. Он пытался. Хорошая попытка, но нет.
0: Он просто лето. Лето L, а единственное время вот это все на E как бы идет, а потом дальше термометр. Офигеть.
1: Ласковый ежедневный теплый океан. Это вот если кто-то живет у океана, у него ежедневное событие.
0: Да уж, те, кто живут рядом океана, уже тошнит.
1: Слушай, есть что-то на умном от Владимира. Летающая ехидна триангулирует орангутангов. Орангутангов,
0: простите. Что-то больно на умном. Ты понимаешь, что сейчас только что прочитала?
1: Благодаря Владимиру я пошла и посмотрела, что значит триангулирует.
0: Так.
1: Это значит разделить объект или поверхность, или пространство на треугольники.
0: Кстати,
1: триангулировать.
0: Если triangulate по-английски, это тоже когда какую-то координат, точку, наводишь на какую-то точку. То есть, когда сотовые телефоны, что ли, когда находят телефон, то есть они же от башен тоже берут, и триангуляция тоже происходит, кажется, нет?
1: Возможно.
0: Ребят,
1: Владимир, спасибо тебе за это
0: мы
1: слово.
0: Мы не хотели умничать, но вот...
1: Это Владимир умничает.
0: Ты спровоцировал нас чуть-чуть тоже, да.
1: Я считаю, за это умничество можно наградить фирменным мерчом от Radio DFM. Летающая ехидна триангулирует орангутангов. Этот комментарий побеждает.
0: Круто вообще, я аплодисменты хочу.
1: Володя, наше поздравление.
0: Очень круто. Я думаю, в нашем мессенджере возьмет Кирилл точно, который придумал облепиховый торт для лисых. Это уже неплохо звучит.
1: Эксклюзивно. Я долго вспоминала это слово. Ну, месяц в отпуске была, Сай. Простительно, конечно.
0: Да, такое время наши губы спят. Так, что мы им включаем-то?
1: Звуки победы. Фирменный мерч от Radio DFM, ребята, достается вам.
2: Это шоу разбудил Вики.
0: Саймон
1: и Катя.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в России фраза «я только спросить» всегда звучит как

0: начала боевика.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове ясно, температура воздуха плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха около 28 градусов выше нуля, ветер восточный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продажи оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Шоу «Где характер решает все».
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале «Ю».
12: Для зрителей старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Нейрогрув.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Из месячного отпуска вышли Катя Бодрова.
3: И я, брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Сегодня как никогда хочется поработать кого-то вместо нас. Например, искусственный интеллект. Ну или совместно. Ладно уж. Рубрика «Нейрогрув» и музыка, созданная ИИ на все случаи жизни. А что за случай, Сань, сегодня?
3: Ну, я тут узнал, что ты, Катя, Бодровочка, обожает...
2: Аккуратно. Так, я выдыхаю?
3: Да. Обожает магнитики.
2: Скажем так, да. Играем, да, как бы в обратку.
3: Да. И
2: это ирония, друзья, если что.
3: В связи с этим я поставил такую задачу перед ИИ. Напиши 8 туристических городов России и магнитики, которые ассоциируются с ними. Угу. То есть вот что получилось. Кат, смакуй, ты же обожаешь магнитики.
2: Да, я уже пошла на холодильниках лепить.
3: Да, сейчас послушаем и уже скажешь, что из... куда ты не хотел. Да, чуть подробнее, то есть из этих городов я тебе расскажу.

0: Катя! Почему ты таких не любишь?
1: Я не люблю магнитики. Считаю бесполезной тратой времени и денег покупкой магнита и вот клеить их на холодильник.
0: Теперь о стране узнаешь больше. Понимаешь?
1: Хорошо, где там соленый огурец и с чем это связано?
0: Суздал, кстати, у них. Да, это у них, то есть, такой сувенир. Он, оказывается, главный гастрономический. Гастрономический символ города.
1: Ага. То есть он... Вот это забавно.
0: Вот.
1: Вот соленый огурец я бы на холодильник. Я бы лучше в холодильник, конечно, во-первых, поставил соленые огурцы. И магнитик с соленым огурцом, но это хотя бы смешно.
0: Вот Владивосток, русский мост. Слышала про такое?
1: Не слышала.
0: Это, оказывается, самый. Он обладает самым длинным в мире пролетом среди вантовых мостов.
1: Вау.
0: Вот это, прикинь.
1: Есть мосты разводные, но по версии искусственного интеллекта есть разводные. Там где-то разводят в Санкт-Петербурге кого-то.
0: Да. Но это искусственный интеллект. Как ты хотел это? И еще мечеть Кул-Шариф.
1: В Казани.
0: В Казани. Ты видел уже?
1: Я не была в Казани.
0: Вот, магнитик тебя зовет туда.
1: Магнитик меня манит.
0: Манит.
1: Примагничивает.
0: Так что полезная штуковина, однако.
1: Ну, ребят, не дарите мне магниты, ладно?
0: Просветилась?
1: Да, спасибо.
0: Вот,
1: Калининград.
0: Поедешь, янтарь возьми тут.
1: Хорошо.
0: Магнитики янтаря.
1: Магнитики.
0: Магнитики.

0: Включи «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация.
3: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
18: Вы владелец бизнеса.
20: А значит, работаете за...
21: Троих.
22: Четверых.
23: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
24: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: А дальше тусовка.
25: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Мы вышли из отпуска. И что мы делали в отпуске? Первым делом подальше убрали телефоны, чтобы по-настоящему отдохнуть. Но Саймон все-таки поднял трубочку, чтобы повеселиться. Это рубрика «Пранки Саймона», где Сай звонит в разные конторы, спрашивает странные услуги. Кому звонил на этот раз?
4: Этот раз, пока другие хвастаются загаром, сегодня я буду искать решение для тех, кто все лето так и не загорел. То есть для тех, кто сияют аристократической бледностью.
3: Для меня, получается.
4: Да, бледность аристократическая, понимаешь? Ну что ж, погнали.
5: Студия красоты, здравствуйте.
6: Здравствуйте, это солярий?
5: Солярий есть.
6: А есть у вас афросолярий?
5: Авто нету.
6: Не авто, а афросолярий есть?
5: Нет, у нас просто обыкновенный солярий, в котором вы получаете загар.
6: А я могу загореть до черного цвета?
5: Можно, сейчас я дам трубочку специалисту по солярию.
6: Отлично. Здравствуйте, я у первой леди хотел узнать, есть у вас афросолярий?
7: Ну, у нас обычный.
6: А могу я получать экспресс-загар?
7: Ну, через день, да, за неделю загореть, там, поскольку минут как быстро.
6: Очень быстро. У меня небольшой проблем. Я приехал из Африки, живу в России годик, и из-за того, что солнца нету постоянно, я начал бледнеть, и сейчас надо кожу освежать.
7: Побольше минуточку возьмите, хорошая кабиночка, первая у нас. Лампа сильная, хорошо загореть.
6: А есть черная лампа?
7: Это у нас обычная лампа.
6: А есть хотя бы коричневый или фиолетовый лампа? От этого же зависит уровень и оттенок загара.
7: Какие у нас лампы? Светлые, да? Обычные светлые. Во втором есть розовые лампы.
6: Зачем мне розовая лампа? Мне надо загореть до черненького.
8: За один раз вы черный не будете. Это, ну, как бы это...
6: Поймите меня правильно, я из Африки, я уже черненький.
8: Вы знаете, вам все-таки нужно прийти и посмотреть.
6: Ну, уже страшненько теперь. А можно только руку засунуть, посмотреть, что будет делать аппаратик? Потом решим.
8: Там еще страшного нет.
6: А к вам с таким просьбой никто не обращался, я первый?
5: Да. Но у нас не афросолярий, у нас обычный турбосолярий.
6: Ну, поймите, я приеду в Африку. Такой бледный. Родная мама не узнает. А радио есть у вас в солярии?
5: Нет.
4: Как нету? Вы только что попали в прямом эфире шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Как зовут?
5: Оксана.
4: Оксана, очень приятно. Меня зовут Саймон.
5: Очень приятно.
4: Взаимно. До свидания.
5: До свидания.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове ясно, температура воздуха плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха около 28 градусов выше нуля, ветер восточный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Интерьер».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерьер». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78. Километром КАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии. Прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Оп.
0: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго Вилла». Группа «Ленинград».
11: Я терминатор!
0: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго Вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
8: Для зрителей старше 18 лет.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
13: Вау! В аквапарке будет жарко! Месяц выгодных цен, зажигательные пенные дискотеки и море веселья! Скидка до 50%! Следите за акциями и специальными предложениями на сайте и в соцсетях аквапарка «Осьминожек». Бульвар Комарова, 23. Телефон плюс 7-938-100-55-66. Плюс 7-938-100-55-66.
0: 0+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня мы узнали новый термин «триангулировать».
2: Триангулировать.
1: Саймон признался, что много читал этим летом рэп. А еще мы привез мне из отпуска магнитики. Отдельное спасибо тебе за это.
2: Которые ты обожаешь.
1: А на этом пора прощаться. Ребят, как говорит мой друлега, буяка, буяка.
2: О, стибири-бам-бам-бам. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Околанджа. Ди народ, поздравляю. Лето все еще продолжается. А родителям, которые сегодня бегают по магазам, готовясь к страшному сентябрю, первому особенно, вот, желаю, чтобы ваш уровень кортизола пробил дно.
1: Был ниже нижнего, если что.
2: Да, я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон. Услышимся уже осенью. Пока-пока-пока, чмоуки-пауки.
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

FM. DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 10

0: Мгновением ранее с нами девушка, которую сложно не заметить. Это Кайли Минок на Radio DFM только что. In Your Eyes. А знали ли вы, дорогие друзья, что на самом деле мы видим мир перевернутым? Вот когда свет падает, понимаете, в глаз, попадает точнее в глаз, на сетчатке формируется перевернутое изображение. Но мозг все корректирует, и мы уже потом воспринимаем мир правильно. Вот, а если принципиально станешь ты на голову, тогда точно придется твоему мозгу сегодня поработать, да? В понедельник. Но на то он, собственно, и понедельник, чтобы выполнять хоть какие-то задачи. Давайте их выполнять, и выполнять обязательно под музыку. Самые лучшие треки у нас впереди. Дэвид Гетта и Сиа, Тайтениум, и также Джон Саммит, Shades of Blue. Дождитесь, всем доброго утра или доброго дня, смотря чем вы там интересно занимаетесь.
1: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования. Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
3: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас малооблачно, 24 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно. Температура воздуха составит около 27 градусов выше нуля. Ветер восточный 7 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-3924-4741, 16+.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары.

0: Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
1: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: А теперь тусовка.
3: DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

Работа под названием Cynical, Two Colors и Сам Риду на Радио ДФМ. Сегодня у нас 31 августа, ну а завтра, как бы нам этого не хотелось, наступает осень. Ну и надо сказать, что с 1 сентября в России начнут использовать цифровой рубль. Вот такая вот новость. Что нужно знать и чем он отличается от обычного? Ну, если говорить простыми словами, дорогие друзья, цифровой рубль — это

0: Еще одна такая форма нашего рубля, наряду с бумажными купюрами и деньгами на банковских счетах, но только у него существует уникальный цифровой код. Как им, собственно, пользоваться? Можно, во-первых, открыть кошелек, пополнить, перевести другому человеку, оплатить покупку, перевести обратно в безналичные. Все работает через мобильное приложение вашего банка, если он подключен к этой платформе, но владельцы айфонов пока этого сделать не могут. Дело в том, что банки не могут загрузить обновленное приложение в App Store, поэтому открыть кошелек цифрового рубля на iPhone пока не получится. Вот тот самый момент, когда айфончики будут подходить к владельцам андроидов со словами «Будь другом, а? Ну покажи, ну хотя бы разок покажи, как это работает».
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас малооблачно, 24 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно. Температура воздуха составит около 27 градусов выше нуля. Ветер восточный 7 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Скажи счастью «да» вместе с домашним. Расскажи свою историю любви в столе заказов на русском радио Ростов-на-Дону с 14 до 15.00. Участвуй в конкурсе и выигрывай призы от телеканала «Домашний». Сроки проведения конкурса со 2 по 11 сентября 2026 года. Подробности о организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в группе ВКонтакте «Домашний Ростов-на-Дону» 16+.
3: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Он Белых.
1: Дима Белых.
2: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. ДФМ Ростов, программа «Пати Тайм. Время вечеринки». Станция для слушателей старше 12 лет. Мы здесь. Здрасте, ребята. Ребята и девочки. 31 августа.
3: Наконец настал тот час, когда я здесь и вижу вас.
2: Ребята, выходные были яркие. Были летние яркие выходные. Летний день, 31 августа. А завтра, знаете как, учат в школе. Книжки добрые любить. Та-да-ти-ра-та-ра-тай. Это завтра. Доброе утро! Спел нормально? Вышел. Ребят, в общем, первое. Наш единый номер для ваших сообщений. Бомбите в наш МАКС 8-918-590-0469. Паблик ВКонтакте. ДФМ Ростов. Прямой эфир. Средство связи у нас есть в студии. Это прямой телефон прямого эфира. 320-104-6, ребята. Вот все. Это все, что хотелось сказать к этому моменту. Тему эфира обозначу сразу. Но вначале, ребят, давайте мы поговорим о каких-то ярких событиях сегодняшнего дня. Итак, дорогие друзья. Сегодня день ветеринарного работника России. Всех причастных с праздником. Если вдруг что-то с твоим питомцем, куда? Конечно же, к доктору-ветеринару. У них сегодня профессиональный праздник. Сегодня день блога. Теперь вы это знаете. Кстати, очень интересный день сегодня. Не знаю, как отмечают наши коллеги по Африке. Вот, значит, сегодня международный день лиц африканского происхождения. Вот так вот. Сегодня день независимости Кыргызстана. Теперь вы это знаете. Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Макар, Миша, Ульяна. Как вы думаете, кто это? Да это люди, у которых сегодня именины. Здрасте. Поздравляю. Так. Санкт-Петербург в этот день был переименован в Петроград. Это в истории нашей страны было. День рождения первого русского танка сегодня, ребят.
3: Танкисты!
2: Так. И, кстати, знаете, его фамилия стала именем нарицательным. То есть, когда ты очень плодотворен в своей работе и делаешь больше даже, чем запланировано. А сейчас это, знаете, у манагеров, топ-менеджеров, которые зарабатывают, у которых есть KPI, им поставили план там собрать столько денег, а он собрал столько денег и плюс еще 20%. Прям передовик. Все это начиналось очень давно, друзья. Давайте так. Донбасский шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму угледобычи в 14 раз, что послужило началом стахановского движения. Стахановцы — это люди, которые могут сделать больше.

Которые любят фильм «Красотка», которые смотрят его так, ну типа красивая сказка. Да, понятно, конечно, красивая сказка. Я почему об этом? Потому что сегодня день рождения у Ричарда Гира, одного из известнейших актеров. Это тот человек, который ехал на дорогом спорткаре, она стояла случайно на улице, они просто познакомились, он спросил, сколько время, она говорит, да все нормально. И все, и понеслась эта сказка. Да. Друзья, я сегодня, знаете, что предлагаю? Календарь не командуй. Вот я хотел бы, знаете, как вот прям обозначить эту историю. Вы знаете, лето календарное, оно-то заканчивается завтра, да? Вот, но оно у нас не заканчивается. Мы не смотрим на календарь. Просто что там какие-то меняются цифры и буквы, это нас вообще не волнует. В общем, сегодня предлагаю такую тему эфира. Календарь не командуй. Что мы отказываемся заканчивать вместе с летом, да? Вот что вы вот прям не хотите заканчивать... на завтра, да, вот, то есть сегодня у вас так, и вы не хотели бы с этим прощаться. В общем, операция «Продлеваем лето». Мы тем самым продлеваем лето, нам-то по погоде не надо продлевать, но так психологически, конечно, вот 31 августа и 1 сентября, это практически один день, там в полночь перешло и все. Вот. В общем, сегодня мы с вами, друзья, продлеваем лето. Операция «Продлеваем лето» на DFM. Что из своего лета вы официально забираете с собой в сентябрь? Вот так, наверное, скажу и все. Погнали, доброе утро, ребята! Ребята!

Опа! Опа! Да, дали. Ребят, мне писало доброе утро. У меня все в порядке, а потом уже дальше продолжается общение. Катюшенька, вот в одно, пожалуйста, если можно. Да, мы тебя просто, знаешь, как умоляем тебя, королева, наша звезда. Ну, ребят, вы знаете, тут же еще и слухи продолжаются, сплетни эти вот в интернете, знаешь, желтушка, все пережевывают, перемалывают это. Как написали в каком-то, ну, в каком-то блоге написали, типа, роман мисс Брикс и Филиппа Киркорова продолжается в соцсетях. Вот это приехали. Ладно, мы не об этом. Сельмашу привет, Александр тоже человек написал. Так, привет, ДФМ. Я очень хочу, чтобы после августа начался снова июнь. Тепло, хорошо, море, отдых, отпуск, каникулы, спокойствие нервной системы, Наталья написала. Наталья, ты знаешь, все-таки лучше, чтобы после августа начинался май. Майский же это начало. Поехали, ребят. Тема эфира, ну, уже обозначена. Давайте еще раз. Что из лета вы официально забираете в сентябрь? Вот примерно. Примерно так, да. Я официально продлеваю вечерние поездки по городу без цели. Открытые окна, DFM погромче. Я отказываюсь убирать летние платья, пока температура не опустится ниже моего минимума. Вот у него есть свой минимум температуры, видите? Молодец. Так, продлеваю шашлычный сезон, хотя в Ростове это можно делать любую погоду, согласен. Арбуз на ужин остается, я взрослый человек и имею право в сентябре считать, что пол арбуза на ночь это нормально. Оставляю привычку вечером ходить гулять, может быть, с супругой, а если ей не хочется, то с детьми, молодец. Так. Тоже классное сообщение. Буду до последнего пить кофе на улице. Даже если уже официант даже не вынесет мне плед и уберут столики с летних веранд, я все равно буду это делать. Ну, посмотрим в ноябре. Да. Так, дальше. Шорты. Это моя принципиальная позиция. Пока вот не будет мороз, шорты не сниму. Вот так. Хорошо. Продлеваю внезапные встречи с подругами без трех недель согласования. Написала кофе, да, и погнали. Буду ездить на Дон после работы один вечер возле реки около нашего батюшки Дона. Мне заменяет целые выходные. Моя летняя привычка — покупать домой цветы просто так. Начала еще в конце мая для настроения и поняла, что это очень здорово. Вот Серега пишет. Продлеваю рыбалку с отцом. Мы этим летом впервые за несколько лет начали регулярно выезжать и продлеваем ее вот до самых. Настя пишет, я оставлю музыку погромче во время уборки. Летом квартира была таким настоящим клубком пыли, вот, но осенью этот формат остается, музыка будет на уборке однозначно. Вот Николай, кстати, на связи. Я продлеваю завтраки на балконе. Если в октябре, и в конце или в начале ноября вы увидите мужика в куртке с едой и чашечкой кофе, то это я. Вот, пожалуйста. Нормально.

Дмитрий, здравствуйте, доброе утро. Всем удачного понедельника, написала Алина. Я забираю в сентябрь привычку фотографировать красивые закаты. Раньше я проходила мимо, теперь хотя бы раз в неделю я это делаю. Это невероятно красиво. Ну, кстати, вот тоже сообщение мужское такое. Я не убираю мангал. Более того, считаю 1 сентября официальным открытием второго сезона. Правильно. Ребят, поехали. В общем, еще раз тема эфира, если вы только подключились, да? Тема такая. Что из своего лета вы официально забираете с собой в сентябрь? Какую-то, может быть, летнюю привычку вы отказываетесь забывать? Вот об этом мы сегодня и говорим. Поехали! Поехали!

бываю поездки за город одним днем. Раньше думал, для отдыха обязательно нужно куда-то выезжать, должен быть отпуск. Оказалось, одного дня бывает достаточно перегрузиться за неделю. Я отказываюсь переходить с яркого маникюра и внешнего вида на какие-то осенние оттенки. Марина написала. Да, молодец. Летом мы с сыном начали вечером гонять мяч во дворе. Будем продолжать на осенью. Продлеваю привычку выходить из дома просто потому, что красивый вечер. Ни магазин, ни дела, ни встреча. Просто погулять. Вот Анатолий пишет. Давайте так. Димон, привет, передай, пожалуйста, Оксане от Анатолия. А по теме вот что. Буду дальше готовить мясо на улице, если понадобится, и в декабре тоже. Я забираю в сентябрь легкость на подъем. Этим летом меня спрашивали, поехали? Я отвечала, поехали. Куда поехали, неважно, я говорила, поехали. Оставлю привычку после работы хотя бы полчаса ничего не обсуждать про работу. Вот тоже классная, кстати, такая установка. Ты закончил рабочий день, да? И вот ты потом куда-то либо домой приходишь, начинаешь это обсуждать, либо с друзьями встречаешься, начинаешь. Не надо, работа закончилась, все, до свидули! Буду носить солнечные очки до последнего, написала Елена. Продлеваю утренний холодный кофе в декабре, посмотрим, кто кого. Я оставлю семейные завтраки по выходным. Летом начали красиво накрывать стол, сидеть долго, бежать никуда не нужно и отказались от лишнего похода в рестики. Экономия и правильное домашнее питание. Ну, тоже здорово. Так, забираю велосипед с собой в сентябрь. Октябрь попробую, а там дальше будет видно. Алена пишет, продлеваю свидание с мужем. Мы летом договорились хотя бы 2 раза в месяц куда-то выходить, только вдвоем. Детки это пережили, эту скуку, ну а бабушка с дедушкой помогли. Ну хорошо, замечательно! Ребят, хочу сейчас, знаете, как немного отпремьерить, да? Ночью у нас с пятницы на субботу появился этот трек. Я так думаю, что сейчас для многих это будет откровение. В общем, у нас премьера. Михалыч здесь. В общем, Василий Вакуленко, Баста, он же и Нагана, и Нинтендо, и Братья Стерео, и Горилла Зиппа. В общем, короче говоря, Вася здесь. Вася и моя Мишель. Трек называется «Если я буду танцевать». Готовы? Are you ready? Вася, давай!

0: В Ростове 24 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно. Температура воздуха составит около 28 градусов выше 0, ветер восточный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
1: Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки. Завтрак для всей семьи. И сэндвич ребенку на перекус.
6: ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741, 16+.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

Итак, ребята, продолжаем тему, что мы из лета забираем с собой в осень. Из августа в сентябрь, либо просто из лета в осень. Так. Буду дальше ездить с друзьями на природу. Просто вместо летний выезд назовем нашу группу мессенджера осенний выезд. Ну, уже зимний, потом весенний, да. Я ставлю привычку иногда выключать новости, телефон. Я ставлю привычку иногда выключать новости, телефон и вообще весь мир. Летом обнаружила, что ничего страшного не происходит за 2 часа, когда я вне информационной повестки. Кать, вообще умница. Вот умница. Ребят, давайте все-таки, вы знаете, как там, понятно, что, ну, как-то это советовать очень сложно, потому что он сказал, да ты че, особенно эти губобровки, знаете, вот эти реснички, бровки, ну и так далее. Девочки, которые не могут уже без рилсиков, они должны полистать, посмотреть там кто, че, как там бывший, какая у него новая у бывшего. Ну, то есть, вот это понятно, да, весь этот трешак, шлак, да. Ну, в общем, давайте мы хотя бы просто будем себе устраивать цифровой детокс. Девочки, вот на ретритах бывают, на детоксах, да, там, на расстановках, на марафонах тоже заканчивайте с этим, чтобы крышняк не съехал до конца. Значит, что я предлагаю? Я предлагаю, знаете, как вот среди дня делать часовой цифровой детокс. Вообще не смотреть ничего, ни мессенджер, ничего. Если звонок, вот если звонок поступает, допустим, от близких, родных, да, это да. А вот именно вот соцсеть, вот этот вот серфинг весь, одна соцсеть, другая, лайки, то, все. Вот вообще это нужно просто на час себя отключать. Так, буду дальше есть персики, написала Лена, пока еще они есть. Ну, когда они закончатся, сложно сказать. Персики, они, по-моему, там, к ноябрю, да? Так, закончится. Оставляю летнюю музыку в машине. Таких сообщений было очень много. Продлеваю привычку... Так, тоже Катя. Продлеваю привычку наряжаться без повода. Летом поняла, что красивое платье не обязательно должен быть какой-то повод для этого. Летом начал встречать жену после работы. Осенью продолжу эту привычку. Моя легенда... Это, конечно же, осень. Я обожаю осень, тем более ростовскую. Лето, лето, лето, потом раз, пришла зима. Ну, согласен. Так, моя летняя привычка хотя бы один вечер в неделю вообще ничего не планировать, написала Ирина. Так, дальше. Не закрываю сезон САПа вообще до того, как лед не появится на водоеме. Ну, молодец. Самоотверженно-ка. Так, продлеваю воскресенье.

воскресные завтраки с родителями. Раньше такого не было, а теперь мы это устраиваем. Родители рады, мы рады, и детям тоже нравится. Это здорово, это хорошая, семейная, очень правильная традиция. Я буду покупать клубнику, пока ее еще продают. Слушай, я не знаю, какую сейчас продают клубнику. Мне кажется, она уже все. Нет, есть из других стран привозят, да, клубнику. Но, нет, вот клубника, мне кажется, это все-таки такой весенний вайб, да. Уже летом, осенью клубника, ну, не знаю. Ну, девочки любят клубничку. Они вот берут клубничку, включают фильм «Красотка», и такие они все. Так, буду дальше ходить пешком там, где раньше автоматически вызывало такси. Этим летом случайно выяснилось, что, оказывается, пешком чуть-чуть подлиннее, но зато какой кайфовый у нас город. Согласен, Машенька, согласен. Далее. Оставляю пятничную традицию собирать друзей. Неважно как, собираемся каждую пятницу, даже зимой. Продлеваю балконные ужины. Вот теперь уже 9 часов сообщения. Если станет холодно, принесу плед. Если станет совсем холодно, 2 пледа. Я подготовлена полностью. Пожалуйста. Я забираю из лета очень хорошую привычку. Буду дальше после работы переодеваться и сразу выходить из дома. То есть не буду дома залипать, а буду еще гулять. Оставляю босоножки на всякий случай. Сентябрь у нас жаркий, а может и октябрь будет тоже позволять. Девушка написала, да, так дальше. Тоже сообщение девичье. Я забираю в осень привычку говорить «да» неожиданным предложением. Конечно, кроме предложений выйти на работу и каких-то пошлых предложений. Буду говорить «да». У нас, по-моему, даже такое агентство есть по организации всяких торжественных праздников. Она сказала «да». Поехали, ребят.

Отличный трек, да, ребят? Вот сколько уже мы с этим треком, я не знаю, по-моему, месяца два, как они появились, градусы на ресницах. Вообще отлично просто. Вот чувствуется, да, фирменный такой прям вайп, стиль градусов. Ладненько, ребята, что мы забираем с вами из лета в осень? Это тема нашего эфира. Кто, как, чем будет продолжать заниматься летом? Оставляю гамак на даче. Буду дальше выходить вечером за кофейком. Продлеваю воскресенье без будильника. Так, дальше оставлю привычку смеяться громко. Не знаю, напрягает это окружающих или нет, но я ее оставлю. Буду до последнего готовить завтрак на даче. В октябре яичница с паром будет выглядеть еще эффективней. Продлеваю яркие футболки до самых-самых заморозков. Летом начал звонить подругам, а не только переписываться. Оказалось, что вернуться к звонкам — это тоже здорово. Кстати, это вот зумерятам нашим надо подсказать. Зумерята, дорогие, сейчас вот едете где-то, да, уже в машине, либо в такси, либо еще где-то, либо трените. Ну, неважно, где вы это слышите. Зумерки, зумерята, зумерульки, да, заканчивайте писать сообщения. Позвоните, созвонитесь, поговорите по телефону. Лучше, конечно, встретиться, да, и выкиньте плеер из ушей. Вот, встретитесь, поговорите вообще, позвоните, да. У них же это вот, это база уже, писать, тыкать пальцем. Причем ты вот переписываешься, ну, думаю, сейчас позвоню, скажу покороче, да, будет вводно. Так он сбрасывает и продолжает переписывать. Чего ты мне звонишь? Спрашивает зумер! Что с ними не так? Так, летом научился не отвечать мгновенно на каждое рабочее сообщение. Ты знаешь, это не только летом нужно использовать, осенью, зимой. Это всегда нужно использовать. То есть не надо сразу, ребят, не подрывайтесь сразу отвечать на рабочие сообщения, чаты. Ну вот почему? Ну то есть вот зачем это делать? Ладно, если там, конечно же, от этого сообщения зависит здоровье, жизнь людей, деток, да, и так далее. А если вот что-то такое, там, продаем, покупаем, там, еще что-то, ну не надо подрывать сразу. Особенно эти, знаете, офисные эти мега-чаты, где там «Команда! Мы корпоративная этика, у нас дух! Команда! Мы это сделали!» Не надо там тоже вестись на эти все эти истории. Не спешите. Так, не закрываю купальный сезон, пока еще не знаю, до какого месяца. Оставлю привычку покупать билеты также куда-нибудь спонтанно. Это самые хорошие истории. Согласен. Ребят, сейчас будет очень яркий трек. Причем такой, знаете, у кого-то это будет трек из детства, да, родители слушали. Может быть, даже сейчас, если бабушки молодые едут с внуками, то есть это трек бабушек, да. А может быть, знаете как, зумерятам тоже этот трек зайдет, потому что, ну, знаете, это вот есть музыка, она без времени. Вот как, ну, там грубо пример будет, вот, допустим, наша «Калинка-малинка», да, ну, то есть это уже все, это есть и будет всегда. Буду продолжать заливать летнюю омывайку, написал человек. Молодец, особенно в мороз это делай. Давай, вот, будут заморозки, ты тоже, ты, знаешь как, не ищи легких решений, Ваня, не ищи. Вот, мороз, заморозки, минус 3 ночью, заливай летнюю, не замерзай, омывайку летнюю. Заливай, Вань, давай. Поехали.

0: В Ростове 24 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно. Температура воздуха составит около 28 градусов выше 0, ветер восточный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королёва 1D.

0: Bittersweet Symphony на радио DFM от Гампера и Дадони. Но слушайте, сегодня у нас свою утреннюю пробуждающую симфонию запустили наши разбудильники Саймон и Катя, по которым мы очень сильно соскучились. Вот наконец-то с этого дня по будням теперь можно просыпаться в их компании. Давайте напомню, это самый временной промежуток. С 7 до 10 по Москве шоу «Разбудильники» на радио DFM. Ох, там у нас такое происходит. Вы точно это должны услышать. Я уверен, на 100% вам это понравится. Ну, в общем, включаем разбудильники с 7 до 10 по Москве. А с вами пока здесь я, Тимур Белов. Всем от меня привет и легкого понедельника. Последний летний день в этом 2026 году. Поэтому давайте его проведем так, чтобы потом ни о чем не жалеть, да? Для настроения скоро Майя Мишель, Холли Молли и Джон Саммит. Именно в их компании мы будем включать тусовку. Будьте с нами.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестри Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
1: Реклама.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
12: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет облачно, температура воздуха составит около 27 градусов выше нуля, ветер восточный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
4: Я терминатор!
3: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая

0: атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в Эмбарго Вилла 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
1: 18+.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Вау! В аквапарке будет жарко! Месяц выгодных цен, зажигательные пенные дискотеки и море веселья! Скидка до 50%! Следите за акциями и специальными предложениями на сайте и в соцсетях аквапарка «Осьминожек». Бульвар Комарова, 23. Телефон +7 938 100 55 66. +7 938 100 55 66.
4: 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: Пытаемся догадаться, что означает «халам-балам».
3: Может быть, «тяп-ляп»?
2: Да, близко. Ситуация. Вот я вернулась из Сочи.
3: Так.
2: Думаешь, я чемодан разобрала, он лежит у меня посередине. И вообще вещи везде разбросаны. У меня что дома? Сплошной?
3: Халам-балам.
2: Халам-балам.
3: А я-то думал, ну, крутая вечеринка. У нас сегодня халам-балам.
2: Это на сцене халам-балам намечается вообще просто.
3: Потусуемся. Там вообще диджей вообще
2: привезли. Там буяка будет.
3: Буяка. Вообще топовый мировой диджей, полный халам-балам. А оказывается, все наоборот.
2: Всем халам-балам. Включи тусовку.
1: Вот ремикс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
17: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
18: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
19: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
2: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
11: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
17: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
10: Для зрителей старше 16 лет.
16: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop.
0: АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка.
8: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Когда меньше стресса на работе, тогда и меньше поводов для того, чтобы задумываться об этом самом отпуске, который иногда очень сильно необходим. Хотя у меня тут для вас, дорогие друзья, есть информация, которая вполне возможно пригодится тем, у кого коллеги неожиданно вдруг решили перенести свой отпуск на ноябрь. Оказалось, что фанаты GTA 6 планируют именно ноябрьские отпуска. Ради чего? Правильно, чтобы спокойно пройти шестую часть серии, которая выйдет именно в ноябре. Ну и чтобы потом вернуться в офис и сказать: а я тут самый главный. Кто уже прошел все возможно, что можно только было пройти, это я. И можете ничего мне не рассказывать. Ну, слушайте, дорогие друзья, теперь-то все понятно. С каким видом мы должны смотреть на ноябрьских отпускников, да? Хорошо, возьмем на заметку, будем иметь это в виду. С вами последние 3 часа был я, Тимур Белов. Далее встречайте уже моего коллегу Артема Скоробогатого. И помните, это Радио ДФМ. Включи тусовку вместе с нами.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет облачно, температура воздуха составит около 27 градусов, выше ноля, ветер восточный до 7 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Папа-пап открывает сентябрь громко. 4 сентября зажигательная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые хиты, танцы и атмосфера, от которой невозможно усидеть на месте. А 5 сентября взрывная кавер-группа «Валенки». Живой звук, хиты, драйв и море энергии. Будет жарко. Сбор гостей 22.00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: только что на радио DFM. Ну а у нас с вами что не понедельник, дорогие друзья, то новости, которые мы с вами заслужили. Так. В Америке не опять снова выпустили полутуфли.
1: Сколько можно? Сколько можно?
0: Это каблуки на ремешках без привычной передней части. Вроде как босиком ходишь, а нет, на каблуках.
2: Вот это поворот!
0: Кручу-верчу, запутать хочу. Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый и спешу пожелать вам легкого старта рабочей недели в нашей компании. Вот так вот коротко.
3: Радио DFM.

0: Реклама.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: субботу в 15 в DFM. Топ 30. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
5: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
6: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич» – точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама ООО «БТ» не аффектор.
10: Вы – владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
16: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
17: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
18: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
19: Для зрителей старше 16 лет.
20: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: DFM.
1: Радио DFM.
2: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: Ну что, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю таки всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1900 году в Британии в продаже появилась Кока-Кола. В 1952 в Хельсинки прошла шахматная олимпиада, в которой впервые приняли участие россияне, они же ее выиграли. А в 1997 американец по имени Дэвид Минон попал в Книгу рекордов Гиннесса, потому что прошел 45,5 километров, отплясывая чечетку, и потратил на это целых 7 часов. А когда он наконец остановился, то сообщил, что больше его...
1: Не держит ноги. Как вата ноги. До сих пор трясутся руки.
2: Реклама. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера. С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: The Nasty Brothers и Danny Make Me Feel в атмосфере нулевых, только что на радио DFM, и сразу же сходу вопрос. А что вы знаете о доступном жилье, дорогие друзья? В Швеции построили домики площадью от 2 до 4,5 квадратных метров. Правда, вот жить в них никто не будет.
1: Да как так-то,
0: а? Вот так. Застройщик устроил, значит, данный перформанс только лишь для того, чтобы привлечь внимание к космическим ценам на недвижимость. По его мнению, молодежи до 30 лет купить собственное жилье настолько сложно, что их доходов хватит разве что именно на такую вот будку. Вы не одиноки в этом вопросе. Я вас категорически приветствую, меня по-прежнему зовут Артём Скоробогатый, и каким бы он ни был, желаю вам легкого понедельника вместе с...
2: Радио DFM.

0: Реклама. В эфире новости.
1: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ПОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
6: Оп! Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
7: Я терминатор!
6: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
8: Для зрителей старше 18 лет.
9: Скажи счастью «да» вместе с домашним. Расскажи свою историю любви в столе заказов на русском радио Ростов-на-Дону с 14 до 15.00. Участвуй в конкурсе и выигрывай призы от телеканала «Домашний».
10: Сроки проведения конкурса со 2 по 11 сентября 2026 года. Подробности об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в группе ВКонтакте «Домашний Ростов-на-Дону». 16+.
11: Телефон рекламной службы радио ТФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Я вам скажу всю правду в глаза. Вы не обижаетесь, но я скажу вам всю правду. Вы гениальный человек. Вот так вот хорошо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Так, надо с кем пофлиртовать срочно. Так, люди, человеки.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Знаете, выходишь на балкон, здравствуй, солнце. Ну, вот что-то из этого.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале Ю.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
14: Эргоферон.
15: Мы всей семьей им лечимся.
13: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
16: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что же, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день всемирной вечеринки и продлить себе выходные, ну или же отпраздновать день бывших.
1: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
8: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
9: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: не любит меня крепче, кроме тебя. Это Феликс Джин и Жасмин Томпсон. Ain't nobody loves me better. Только что на радио DFM. Ну а что до новостей, дорогие друзья, то в Гонконге, значит, состоялся первый полет беспилотного такси. Крылатая машина вертикально взлетела, поднялась на 50 метров, плавно развернулась, пролетела вдоль береговой линии острова, после чего удачненько приземлилась.
1: Господь, Господь.
0: Да не переживайте, на борту для перестраховки в качестве пассажира сидел робот. Всем здрасте, мордасти, меня зовут Артем Скоробогатый, а это...
2: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет... Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
2: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
2: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 27 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 28 градусов выше нуля. Ветер восточный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный. А бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А ты дергала хобот слона, да?
3: Ну, трогала.
2: Ну и как на ощупь? Наждачная бумага?
3: Да.
2: Наждачная, да?
3: Ну...
2: Шуршавая, да?
3: Ну и немножко влажный.
2: Нет, слоны, не, кожа не влажная. Что за слон ты нашла?
3: Да, он просто в водичке стоял.
2: Ты уверена, что ты слона гладил?
3: А он... Мне сказали, что это слон.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама на ООО «Б.Д.М.Фектор».
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что...

0: Давайте-ка расскажу, какая такая движуха творится на просторах нашего и не только шоу-бизнеса. Юра Борисов без страховки взобрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ. Власти Санкт-Петербурга сообщили, что концерт Канье Уэста все-таки состоится. А Том Харди выпустил рэп-альбом.
1: Чё?
0: Это он в фильмах только актер, а по жизни еще и зачитывает. Только под псевдонимом Фрэнки Пулитцер.
1: Ясно.
0: Такие дела. У меня все на этом на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове сейчас 27 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 28 градусов выше 0, ветер восточный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
5: Спонсор программы ООО «Интерио».
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
7: Королева 1D.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
12: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
11: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
13: Мой сын никуда не поедет от меня.
11: На телеканале «Ю».
14: Для зрителей старше 16 лет.
15: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
16: Я терминатор!
15: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
17: 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио DFM.

0: В Ростове сейчас 27 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 28 градусов выше 0, ветер восточный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
1: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен

0: Русские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Вау! В аквапарке будет жарко! Месяц выгодных цен, зажигательные пенные дискотеки и море веселья! Скидка до 50%! Следите за акциями и специальными предложениями на сайте и в соцсетях аквапарка «Осьминожек». Бульвар Комарова, 23. Телефон плюс 7-938-100-55-66. Плюс 7-938-100-55-66. 0+.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону 333-21-66.

В Ростове сейчас 27 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 28 градусов выше нуля. Ветер восточный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Говорят, что все эти короткие ролики в интернете, ну, полная ерунда, ничего там полезного нет. И вы абсолютно не правы, если думаете так же. Много там интересного можно почерпнуть. Особенно, если вы работаете в налоговой. Девушка из России рассказала в ролике в таком, что у ее семьи имеется 4 квартиры. И сразу после этого попала под проверку налоговой. Видимо, не просто так говорят, да, что счастье любит тишину. Да и позаботиться о людях, у кого этих квартир меньше, тоже нужно. А нас вот, потому что мы же завидуем. Не надо, побеспокойтесь о наших чувствах. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас впереди, конечно, музыка. Ну и, конечно, ее нужно сделать погромче. Поехали дальше.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
4: Welcome back and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.
6: Потому что

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 28 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 28 градусов выше нуля. Ветер восточный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Бугрэн 127-39-244-741, 16+.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
6: Папа-пап открывает сентябрь громко. 4 сентября зажигательная вечеринка с диджеем. Мощный биты, любимые хиты, танцы и атмосфера, от которой невозможно усидеть на месте. А 5 сентября взрывная кавер-группа «Валенки». Живой звук, хиты, драйв и море энергии. Будет жарко. Сбор гостей в 22.00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Чувствуете запах? Запах чувствуете? А это запах шашлыка тех, кто уже доехал до дачи.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда ее называют женщиной.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «ОК» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
6: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Или фразу, что мечтать, друзья, не вредно, но я тут почитал новости, и оказывается, что это даже полезно, так заявляют психотерапевты, и для мозга полезно, и для психики, и для понимания того, что нам на самом деле хочется, и куда нам двигаться в целом. Но, правда, некоторые свои желания лучше вслух не высказывать, а то, как известно, могут начаться проблемы, последствия. Ну, а некоторые желания могут исполняться буквально мгновенно. Например, если вы мечтали о возвращении вечернего шоу Юля Погодь, Дим Попов, вот они здесь, недалеко вернулись из отпуска, и окажется, здесь в ближайшие минуты. Ну, а я на этом прощаюсь, друзья. До завтра. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока и самого классного вечера.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 28 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 28 градусов выше нуля. Ветер восточный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: В эфире новости.
11: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
12: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
13: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Шоу «Где характер решает все».
15: Вставай, вставай!
14: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
15: Да!
14: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
16: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
17: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
18: Для зрителей старше 16 лет.
19: «Ферон» приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов. 6+.
20: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья, меня зовут Юлия Пагой, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже не люблю последний день лета и тоже уже жду следующее. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, сегодня 31 августа, понедельник, и... Ой, грустно. Грустно, конечно, ужасно. Вот честно могу сказать, потому что вот нет справедливости в мире. Почему лето промигает вот просто как один миг, а зима тянется, ощущение, что и края нет конца. Но, тем не менее, друзья, сегодня мы можем отметить день любви к животным, день борьбы с провалами в памяти, очень надо бороться с этим, день лошади сегодня, день ветеринарного работника, давайте поаплодируем. День посвящения в студенты, день блога. Также у нас сегодня хлебный день дожинки и досевки. Ну и, друзья, все вы в детстве, конечно же, писали сочинение «Как я провел лето». Сегодня мы решили тоже написать это сочинение, ну так, в коротком варианте. Что вы сделали впервые именно этим летом, хотелось бы выяснить у вас. Дмитрий.
2: Я вот сейчас вспоминаю, конечно, прошедшие эти 3 месяца, но вот если из такого, из последнего, я впервые этим летом поспал в гамаке всю ночь. Прям реально в гамаке. Это вот не вот этот сетчатый, а прям вот реальный гамак.
1: Димуль, понимаешь, я не хочу тебя, конечно, расстраивать, но в твоем возрасте надо спать уже всю ночь на аппликаторе Кузнецова.
2: Это я понял на утро. Это я уже понял на утро. Потому что это было первый и последний раз. Но если брать последние выходные этого лета, то... Какая-то, знаешь, грустная новость. Я купил теплицу.
1: Нет, это прекрасная новость. Во-первых, огурцы, перчики, помидоры в многообразии.
2: Нет, радость
1: понимаешь?
2: В этом у меня какая-то есть, но в то же время появляется какое-то чувство вот уже некой грусти.
1: Нет, это нормально. Сейчас это тренд, чтобы ты понял, потому что люди поняли, что очень дорого покупать овощи на рынках, в магазинах. И вот, кстати, даже у совсем молодых ребят появилась эта история теплицы, свое, грядочки. Поэтому ты не переживай, Попов, это не про возраст, это просто тренд. Ты в тренде.
2: Все, я успокоился. Тогда все гораздо спокойнее стало.
1: Да, ну, я могу, конечно, много чего вспомнить, но вспоминать много нельзя, цензура не пропустит. Вот. Было, конечно, хорошо. Вот. Интересно. Это было для меня такое веселое лето, но из такого, что я могу сказать в эфире, вот буквально 2 дня назад я первый раз в жизни приготовила чехохбили в Казани на костре. Да, и решили, что вот с друзьями все, боже, ну опять шашлык, ну опять, ну что, ну сколько, ну нет, ну все, ну надоело, уже вот где он стоит. И мы решили, что надо, ну как мы решили, я решила,
2: ломать
1: что
2: традиции.
1: Надо ломать эту традицию и приготовить, например, чехохбили. И на самом деле это действительно очень вкусно было, очень круто и не так трудно готовиться. Просто. Вот, видите, кто-то в гамаке спит, а кто-то готовит на всю компанию с 20 человек. У всех свои радости.
2: У всех свои предназначения в этом мире.
1: Да, это точно. Так, ну что, друзья, что вы сделали впервые именно этим летом? Обязательно делитесь с нами. Как говорится, ждем ответа, как соловей лето. Да. Это в анкетах раньше писали.
2: В группе Радио Дифм ВКонтакте. Сейчас, если вспомнится пароль от наших соцсетей, то там обязательно появится пост с этой темы. Ну и, конечно же, номер для сообщения через мессенджеры 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня про этот лунный день. Во-первых, у нас большая радость. Закрылся кармический коридор затмений. Он закрылся. Очень многие испытывали, конечно, негатив. Какие-то тяжелые моменты переживали. Напряжение чувствовалось. У некоторых, кстати, наоборот, отрабатываются кармические коридоры. Дают новые возможности. Самые разнообразные происходят такие моменты, когда человек чувствует, что его подталкивают к чему-то. Что-то изменить, что-то сделать. Может быть, давно хотели что-то, но не решались. И вот этот кармический коридор, он подсвечивает те моменты, которые, ну, необходимо решить.
2: Потом
1: просто необходимо, да. То есть все это вам нужно сделать. И считается, ну, многие, кто в теме знают, это, конечно, ни в коем случае нельзя принимать какие-то судьбоносные решения именно в кармический коридор. Но вот сейчас он закончился, и уже можно то, что вам подсветило, реализовывать в жизнь. Сегодня у нас, получается, в 19:49 уже стартует 20-й лунный день. Я думаю, о нем мы и поговорим. Энергия 20-го лунного дня должна быть растрачена исключительно на духовные поиски. Впрочем, большинство людей бессознательно тратит ее на преодоление сомнений и решительные поступки. Преодолеть себя, взять новый барьер, подняться на новую ступень духовного развития – это цели на сегодняшний день. Чтобы с успехом их достичь, лучше оградить себя от лишних контактов и остаться в одиночестве. День предполагает замкнутость к себе, поэтому если сегодня вдруг вам не хочется ни с кем разговаривать, не хочется поднимать лишний раз трубку, даже вот кто-то смс-очку прислал, а вам ой, ну потом отвечу. Лучше, да, действительно, отвечайте потом. Сейчас ну, наверное, все-таки такая аскеза на общение должна быть. Если это возможно, лучше не уезжать далеко от дома в этот день. Хорошо посвятить себя домашним обязанностям, генеральной уборочке, да? Может быть, почистить себя как-то солью, потоптаться на ней. Ну, или, в конце концов, просто прибраться. Вот тоже очень хорошо очистить пространство. В бардачке, например, в машине. Посмотрите, может, у вас там бардак. Или вот эти вот, которые боковые такие штуки, все время в них что-то скидывают и не убирают. Вот это тоже. А если уж вы дойдете до багажника, ну уж знаете, это вообще шикарно. Это просто вау! День благоприятен для работы с мантрами, с разнообразными аскезами и так далее. Вообще все, что связано с астральной, духовной, космической энергией, сегодня находит отклик во внутреннем мире человека. Сегодня ваши поступки могут оказаться судьбоносными. Какая-то ситуация может определить вашу дальнейшую жизнь. Обретайте свободу. Свободу от сомнений и тягостных раздумий, от груза прошлого и таких вещей, которые вас тормозят. Вот есть у нас определенные установки у каждого из нас, которые не дают нам двигаться вперед. Например, самый распространенный страх. Многие думают, что больше всего люди боятся смерти, страха там, каких-то, не знаю, замкнутых пространств и так далее. Но вот действительно, я вторым хотела уже сказать, два самых популярных страха – это страх смерти и страх перемен.
2: Ну, когда, да, ты сходишь на дороге, с привычного пути сворачиваешь.
1: Да, вот перемены – это первый страх. То есть вот даже страх, получается, смерти, он на втором месте. А на первом – это потому, что уже есть инстинкт, это когда что-то угрожает. А на первом месте – это страх перемен. И вот когда человек боится перемен, он всегда тормозит свое развитие. Потому что без перемен, к сожалению, яркого будущего, ну, может не состояться. А я вам, и Попик, конечно, тоже, исключительно этого желаем.

0: On DFM. Коллега, напомним, что мы сегодня обсуждаем.
1: Что вы сделали впервые именно этим летом? Напомню тоже координаты, номер для сообщений 965-115-5-115, группа Радио ДФМ ВКонтакте.
0: Этим летом я первый раз попробовал манго. Спелое. Понимаете, то есть самая, конечно, странная история, это когда мы идем в магазин, чтобы купить себе авокадо или манго. И каждый раз это происходит так вот. Ты начинаешь вот... Мне кажется, мы так ничего в жизни не трогаем тщательно, как манго или авокадо. И вот этот вот момент, когда ты покупаешь авокадо, или он уже полугнилой какой-то, и это считается cool, или ты покупаешь недозревший, и он у тебя будет гнить там в холодильнике. Ну вот с манго примерно такая же история. Мне кажется, манго, он уже должен быть спелый. Но их срывают, естественно, для того, чтобы нам привезти.
1: Дозрели они.
0: Чтобы они дозрели. Но они, к сожалению, да, редко вот так вот прям дозревают, поэтому... Это прям хорошо, конечно, Андрюха, мы за тебя рады.
1: Кстати, в этом плане бесит упаковки, когда ты не можешь потрогать вот это авокадо, пощупать как раз его. Потому что иногда бывают такие вот крепкие лотки, ты думаешь, вот как мне покупать, вот кота в мешке.
0: Самое страшное, это когда ты переплачиваешь за фразу «уже спелое», и оно оказывается «нет».
1: Да. Играет вот, на доверии.
0: Вот это, и ты переплачиваешь за это, но тебя обманули.
1: Сладкий арбуз. Да.
0: Первый раз в жизни этим летом закрыл ипотеку Оренбург. Ну, Альберту, мы считаем, Альберт. Надо поаплодировать. Потому что, ребят, давайте, конечно, многие завидуют.
1: Точните возраст ваш.
0: Но это, хотелось бы знать. Это, конечно, вышка. Понимаете, закрыть ипотеку, я считаю, для человека это вообще одно из самых главных достижений в наше время. Так, впервые путешествовала одна. Многие считают, что вот в одиночестве путешествовать, это как будто бы не, ну это все, это нет, это как-то, ну не, это потому что вы этого не делали. Понимаете, когда ты, например, находишься в долгих длительных отношениях, в долгих длительных, особенно девочки поймут, мальчики-то они, ладно, они в кайфе отдыхают, хотя не все даже. Но когда вы отдыхаете, например, с любимым человеком или с какими-то друзьями и так далее, вы, как, например, эмпатичный человек, всегда стараетесь всем угодить. То есть старайтесь помочь, старайтесь что-то, там все. Ну, то есть на побегушках, в общем. А когда вы в одиночестве, ну, я про себя говорю, потому что я вот человек, который пытается всегда всем услужить, и я вот, когда в одиночестве, я понимаю, что, боже, мне что, не надо никуда бежать, ничего таскать, не надо никого мазать кремом, ничего не надо делать? Как так-то?
1: Наконец-то я живу свою жизнь.
0: Да. И то есть, ну, тут единственный момент получается, что и меня намазать кремом особо некому. Но это единственный косяк, надо признать.
1: Да, в принципе, можно позагорать и на спине.
0: В принципе, классно. Вот

0: что, друзья, мы совсем скоро поиграем.
1: У нас игра методом тыка, проверим вашу интуицию. Последний день лета. Давайте-ка звоните 8-495-956-101-2.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 26 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит около 29 градусов тепла. Ветер восточный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741, 16+.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: Вау! В аквапарке будет жарко. Месяц выгодных цен, зажигательные пенные дискотеки и море веселья. Скидка до 50%. Следите за акциями и специальными предложениями на сайте и в соцсетях аквапарка «Осьминожек». Бульвар Комарова, 23. Телефон +7 938 100 55 66. +7 938 100 55 66.
2: 0+. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: тыка.
1: Итак, друзья, внимание! Прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Сегодня у нас Екатерина из Ростова-на-Дону. Катя, привет!
2: Катя, привет, привет!
3: Здравствуйте!
1: Очень рады вас слышать сегодня. Вы у нас первая, так сказать, за новый сезон после отпуска. Поэтому сейчас очень важно проявить свою интуицию. Интуицию на максимум. Нужно не полагаться на разум. Это редко бывает. Вообще всегда надо полагаться на разум. Но иногда нужно отдать себя интуиции. И сегодня тот самый момент. На старт, внимание, погнали. Правда, что африканские слоны спят всего около 2 часа в сутки?
3: Нет.
1: Правда, что скрупул – это мера веса драгоценных камней?
3: Да.
1: Правда, что группу медуз называют роем?
3: Да.
1: Правда, что в гимне Испании нет слов?
3: Нет.
1: Правда, что мяч для гольфа весит больше, чем хоккейная шайба?
3: Нет.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним ваш уровень интуиции и дадим вам возможность исправить один ответ. Один. Для того, чтобы все-таки...
2: побороться.
1: За подарок.
2: Да. Как минимум 3 правильных ответа нужно дать.
3: Угу.
1: Вот были... Итак, где вы измените свой ход?
3: Давайте про мяч для гольфа.
2: Про мяч для гольфа? Для гольфа. Все-таки вы думаете, что он весит больше, чем хоккейная шайба?
3: Да.
1: Все-таки да. Не нет, а да.
2: Да. Может, оставим этот спорт? Давайте что-нибудь другое.
1: Правда.
2: Вот, говорят,
1: ну, в сторону да, какой-то, да, вот ну, все-таки
2: фраза
1: там...
2: есть такая, спорт это не мое. Может,
1: не мое,
2: да.
1: Да. Ну, да. Давайте что-нибудь еще, быстренько.
3: Давайте про медуз.
1: Про медуз. Правда, что группу медуз называют роем?
2: Вы ответили
3: нет.
2: Да.
1: Да.
2: Ну, а там нет.
1: Что да, нет? Я не понимаю. В общем, Дмитрий, все, мы уже не можем ничего сделать. Делаем что? Что
2: Катерина,
1: у нас получается?
2: Ну, делаем то, что мы делаем.
1: То, что мы делаем, да.
0: Ваш уровень интуиции равен 2.
1: Катенька, мы делали все для вас, просто все пытались сделать. Понимаете, вы оба раза попали в свои единственные 2 правильных ответа.
2: Правильные ответы, да.
1: Понимаете, это просто удивительная интуиция в этом смысле, от противного называется. То есть мы вам дали изменить, была возможность, ну, 3, угу. Но вы и там тоже, к сожалению, да. Ну, сегодня так получилось. В общем, правда, что африканские слоны спят всего около 2 часа в сутки, да. Правда, что скрупул – это мера веса драгоценных камней, нет. Правда, что группу медуз называют роем, да. Правда, что в гимне Испании нет слов. Да, правда, что мяч для гольфа весит больше, чем хоккейная шайба, и это нет. Мы вам в любом случае аплодируем.
2: Катерина, вы большая молодец, Роман.
1: Это, понимаете, это просто влияние последнего дня лета. Видите, вот этот последний день лета нельзя думать, надо просто, нельзя интуицию включать, нужно просто тупить. Это самый важный для этого день. И, конечно, мы вам в любом случае дарим 10 секунд на все ваши приветы.
3: Ну, привет, естественно, моему мужу, который сделал мне неожиданный подарок.
2: Мужу привет.
1: И Ростову-на-Дону тем более большой и огромный.
0: Радио ДФМ. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
7: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
8: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
9: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Showtime. Pagod on DFM.
1: Да, друзья, как ни грустно, но лето заканчивается. Это, конечно, очень печальное извещение. Вот, многие не успели вообще ничего. Есть у меня знакомые, которые в этом сезоне искупались только зимой, в крещение. Понимаете? То есть больше возможностей не было. Никакой. Ты, кстати, искупался вот этим летом?
2: Да, да, конечно. Я же до морюшку доехал, я же там покупался в соленой водичке.
1: Да, это мы все видели.
2: Хотя, вот ты знаешь, потом, я, честно говоря, вот говорили, что жаркое будет лето, потом солнечное. И многие, от многих я слышал, что не было, понимаешь ли, лета в этом году. Вот как-то было дождливым, и как-то не получилось даже отдохнуть. А, по-моему, вообще шикарно.
1: Я прекрасно отдохнула. Я могу сказать, что я искупалась в Дону, в Дончике любимом. Вот. Что может быть лучше Дона? Вот. Ну, много чего может быть. Сейчас меня просто люди скажут, которые на Волге живут, что Волга лучше, Ака лучше. Ну, там, естественно, Нева лучше. Но Дон — это, конечно, ван лав, поэтому искупалась. Вот хорошо было.
2: Да нет, лето, конечно, прекрасный период. Хочется вернуть каникулы, как были в школе, знаешь, на 3 месяца, и все, и нет тебя больше нигде. Только лето и ты.
1: Да. Ну вот у нас же сегодня тема.
2: Да, мы обсуждаем сегодня, что вы сделали впервые именно этим летом.
1: Этим летом впервые понял, что отпуск может закончиться раньше денег. Этим летом встретила рассвет не потому, что рано встала, а потому, что еще не лег. И впервые сделал то, что давно откладывал, и понял, почему откладывал. Впервые собрала кучу мусора, 100 мешков по 120 литров, с участка, который был заброшен 30 лет. Но кайф в том, что это теперь мой участок, и в следующем году там обязательно будет мой дачный дом. И это, конечно, прекрасно. Впервые этим летом я отметила 39-летие. Это Барно нам пишет. Значит, этим летом впервые каталась на сабборде. Впервые посетила Витю, не будем говорить, что это за Витя.
2: Витя.
1: Я тоже впервые посетила Витю. Это в парадное место такое.
2: Питерские достопримечательности, назовем
1: это
2: так.
1: Это чисто питерская история. Впервые согласилась и покрасила цветные пряди младшей дочери. Впервые, слушайте, вот это вот все, когда говорят, вот сейчас родители многое позволяют детям, разрешают им делать вот эти вот розовые прядки, голубые прядки. Да как же так, вот у нас такого нет. Я не знаю. Знаю, друзья, у кого что не было. Мне мама хотела укрепить корни волос и покрасила меня хной. Ну как, она думала, что это просто как немножечко подержать, и будут волосы лучше расти. Волосы лучше расти не стали. Но в 1 сентября я пришла на линейку рыжая. Вот это я не забуду никогда. Поэтому лучше бы у меня были розовые все-таки прядки, чем вот этот ужасный рыжий цвет.
2: Это прекрасно, да, вот эти эксперименты родителей на детях.
1: Да. Сейчас мы тебе... Да, что там стричь? Сейчас я тебе сама челку сделаю. Да. Вот это вот, с этого все начинается. Впервые стала свидетелем того, как кто-то из моих близких друзей сделал предложение руки и сердца возлюбленной. Так, еще. Стала впервые крестной мамой у чудного малыша. Это Бомбита нам пишет. Еще впервые прокатилась на гидроцикле в Финском заливе. Был подарок. Подарок на день рождения, и тоже Витю посетила в этом году в первый раз. Я так понимаю, что это все-таки мои подписчики, вот, потому что я посетила, а потом, видимо, они. Ну что, друзья, мы, конечно, с удовольствием
2: продолжим
1: эту историю. В следующем часе будем обсуждать, что вы сделали в первый раз этим летом. Обязательно хвастайтесь, пишите. Но даже если что-то, что все уже давным-давно сделали, а вы только в первый раз этим летом, тоже можно в конце концов отметиться. В общем, let's go!
0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15.
3: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: отдыха.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 26 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит около 29 градусов тепла. Ветер восточный до 6 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Павел, мы продолжаем нашу вечеринку. И прямо сейчас, во-первых, здесь Дмитрий Попов. Да,
1: всем привет, Юля Пагов.
0: И у нас тема.
1: Что вы сделали впервые именно этим летом?
0: Ну, вот тут у нас многие хвастаются, что в первый раз делали, ну, какие-то странные вещи. Например, Елена пишет: я первый раз в жизни посадила кабачки. Я подумала, надо посадить свои, чтобы было что подарить друзьям. Посадила, и теперь действительно не знаю, куда их деть, потому что их очень много, и они вымахали просто огромадные. Ну, прилагается фотография. Этим летом впервые за почти 40 лет поверила в себя и стала увереннее. Посадила баклажаны и новый сорт томатов. Да что с нами не так-то, боже мой! Ребята, ну как-то хотелось бы... Нет, в горы пошел первый раз этим летом. Не знаю, посетил какую-нибудь удивительную... город или удивительное место. Да, ну что-то такое вот... Какой-то вот, ну, понимаешь, а у нас теплица, баклажаны, помидоры, кабачки.
1: Ну и давай добьем тему. Вот завели с женой кур. Первый раз и только этим летом. Хотя, знаете ли, вот когда это пишет мужчина, зная вот эти, завели мы с женой. Сказала жена... Давай,
0: да,
1: кур.
0: И все, и они завели кур, да. Первый раз этим летом я переночевал в палатке. И вообще 3 дня провел именно в палаточном лагере. Это было самое классное открытие, очень давно хотел. И на самом деле это высший кайф спать на природе, костер, да, котелок, все дела. Ну, тут мы поддерживаем, конечно. Ты давно последний раз вот в палатке?
1: Сейчас пытаюсь вспомнить, да, давно, очень давно.
0: Ну вот, и мне очень понравилось, Елена написала. Я первый раз за это лето сходила на рыбалку с мужем. Всегда думала, что это какая-то история, типа... И ничего там интересного не будет. Но словила первый раз своего первого карпа и просто заразилась так, что теперь оттуда меня не вытащить. И теперь он один не сможет туда ездить со своими дружками. Дружками! Понимаешь, как? А теперь я буду все время на хвосте, потому что если он поедет без меня, я буду считать это предательством. Первый раз этим летом я сама закрутила банки. Я не знаю, что, ребята, с нами происходит, но вот у нас банки, огороды,
1: теплица,
0: все остальное,
1: куры,
0: это первый раз. Да, видимо, пришло время. Ну что, если у вас есть еще какие-то открытия, что вы сделали именно этим летом первый раз, обязательно пишите нам.
1: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, прямой номер для сообщений 965-115-5-115.
0: Ladies and gentlemen, мы продолжаем.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи по поводу сегодняшнего дня, касаемо любви и бизнеса. В 19:49, то есть через полчасика, у нас начнет действовать 20-й лунный день. 20-й лунный день, день, в принципе, такой достаточно... сложный в плане духовного развития, потому что в этот день важно сохранять себя, не ругаться ни с кем и вообще поменьше общаться в социуме. То есть стараться немножечко так взять аскезу на общение. Один из тех дней, когда можно прочувствовать всю прелесть себя, своего внутреннего «я». В принципе, в этот день можно даже пообщаться с какими-то другими людьми, например, но только если это те люди, которые вас понимают, которые вас чувствуют. То есть те люди, которые вас примут безусловно. Вот среди ваших родных, близких, друзей, может быть, любимый человек вас понимает и принимает таким, какой вы есть, вот тогда вы можете быть открыты к общению. Если же есть какие-то «но», то есть идет общение, но через сопротивление, вот с этими людьми лучше сегодня не общаться.
2: Начальник вызывает, например, вдруг.
1: Ну, зайдите стараться как-то все-таки немножечко... Нет, если вы уверены в себе, если вы уверены в теме, с которой вы идете к начальнику, то, в принципе, можно проявить свое ораторское мастерство и в этот период даже какие-то бонусы заслужить таким образом. Но вот ссоры, например, ведут за собой негативные последствия, очень серьезные, поэтому если вдруг у вас будет какой-то спор, или вот как раз наш начальник, Михаил, заходите, про вас говорим.
2: Ну, через полчасика, у вас полчаса есть.
1: Луна благоволит лидерам и ораторам, всем амбициозным и целеустремленным людям. Можно начинать любое дело, любой новый проект. Все начатое принесет удачу, но опять же, это только в том случае, если вы уверены в себе, если вы уверены в своих силах. Если же вы сомневаетесь, старайтесь все-таки не испытывать удачу и провести этот день в аскезе. То есть спокойно, тихо и анализируя все, что было в предыдущие дни. И тогда, вполне возможно, вы сможете сделать этот рывок в благоприятное время, а не в спорное, как сейчас.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Итак, друзья, прямо сейчас, конечно же, мы продолжаем наше общение, и у нас в ближайшее время игрулька.
1: Ну, игра называется «Есть контакт», будем объяснять слова, кто-то будет их отгадывать, звоните 8-495-956-101-2, подарков у нас мало, поэтому кто успеет, тому и достанется. Еще раз телефон 8-495-956-101-2.
0: Ну что, друзья, мы сегодня выясняем следующее.
1: Что вы сделали впервые именно этим летом?
0: Я впервые этим летом искупался в Байкале.
1: О.
0: Понимаешь, человек искупался по-настоящему, получил большое удовольствие.
1: Кстати говоря, одна из несбыточных пока что моих мечт — доехать до Байкала, даже не искупаться, а просто посмотреть на это.
0: Ну, как активно гастролирующий диджей, я была на Байкале. Я могу сказать, что, конечно, это прекрасное место для того, чтобы получить какую-то... откровение для себя, как-то помедитировать,
1: да,
0: там.
1: Да, там вместо силы ведь.
0: Да, конечно. А, но рыба там дорогая. Все, я сказала свое. Я не могла промолчать. Дорого. Омуль стоит дорого. Ну, извините, за маленькую рыбку 1000 рублей? Ну, серьезно? Ну, алло. Не, какие 1000? За маленькую рыбку там, по-моему, 1500 рублей даже.
1: А редкость, наверное, да?
0: Что-то. Я не знаю, но дорого. Вот ты понимаешь,
1: так,
0: дорого.
1: Так, дайте нам скидку, мы поедем.
0: Добрый вечер. В этом году первый раз поймал белого амура почти на 8 кг. Дон Батюшка, большое спасибо. Так, еще что у нас есть. Вот, кстати, рыбаки тут подошли.
1: Да, вот Алексей пишет. В первый раз сходил на рыбалку в отпуске и одновременно последний этим летом.
0: Я могу сказать, что я сходила, конечно, на рыбалку, я словила карасей, ну, нормально так, хорошо, ну, не взвешивала, ну, таз большой, вот такой прям большой карасей набрала, и я поняла, что караси все-таки не моя история. Не, ну, ребят, ну, честно.
1: Рыбка золотая.
0: Вот караси, карп, даже лещ по факту. Вот ешь, и вот, знаете, боишься все время, что вот-вот и все. То есть кости. И даже вот люди говорят, надо там специально квадратиками жарить, то есть сначала подрезать квадратиками. Да не работает это все, давайте уже наконец это признаем. Потому что костей там столько, что, ну, ты сидишь и думаешь, это последний твой укус или нет? Ну, то есть, все-таки, конечно, вот, например, сом. Прекрасная рыба.
1: Ну, или уха, беспроигрышный вариант.
0: Вот, кстати, уха хороший вариант, да. Вот из такой мелкорыбицы, мне кажется, вот если мелкорыбица, то, конечно, только уху надо готовить. И тут нам опять же пишет Евгений, что первый раз этим летом он ночью во дворе уснул на порожке.
1: Но.
0: Мы не будем спрашивать, в каком он был состоянии. Может быть, он просто действительно так решил.
1: Жаркое было лето.
0: А, кстати, да. Потому что, когда жаркое лето, люди действительно стараются как-то не мучить себя. Особенно, если это деревня или село. Ну, кондиционеры не везде есть. И понятно, что очень душно. Там, в принципе, неплохо. Самое мерзкое, вот сейчас вот поймете меня. Засыпаете вы в комфорте, под звездным небом. Прохладненько, хорошо. А просыпаетесь, жара такая уже сумасшедшая. Вы понимаете, что вас шпарит просто. Кошмар, а вы... Вот только-только проснулись и уже сгорели. Вот тут надо быть осторожными. Конечно.

0: В Ростове-на-Дону этим вечером малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. В середине дня температура воздуха составит 28 градусов выше нуля. Ветер восточный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королёва 1D.
5: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все сложится, дадим подарки. Кто здесь?
1: Дозвонился Дмитрий из Москвы. Дмитрий, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Да, Дмитрий будет объяснять слова для Алины из Смоленска. Алина?
3: Да, я здесь.
0: Да. Ну что, друзья, мы оставляем вас наедине. Есть три слова, нужно их отгадать, как-то друг друга понять максимально быстро. И я уверен, у вас все получится. На старт, внимание, погнали!
2: А вот когда на рыбалке, вот, когда клюет, вот что вот вниз дергается?
3: Крючок. Ой, поплавок.
1: Да.
2: Да.
3: Скорее.
2: Потом... вид спорта называется спортивное что?
3: Плавание.
2: Еще?
3: Ходьба. Спортивная ходьба.
2: Нет. Ну, тренировка такая.
3: Спортивная тренировка. Не знаю, спортивная.
2: Ну, спортивная.
3: Еще какие слова? Спортивная рыбалка.
0: Спортивная Кабаева.
1: Художественная.
3: Спортивная гимнастика.
0: Есть.
1: Да. И последнее слово, Дмитрий.
2: Драгоценное стекло, которое стоит у бабушки в шкафу.
3: Еще раз, стекло какое?
0: На самом деле, я бы, конечно, вот лучше последнее бы объясняла. Да, это то, что бабушка не разрешает доставать из шкафа. Сделаны бокалы из этого.
3: Да,
1: все вместе мы это сделали.
0: Ну, в принципе, гимнастика была, поплавок был, так что, ребята, в принципе, все получилось.
1: Да, ребята, получайте наши фирменные кружки. Поздравляем, Дмитрий, Алина, молодцы.
0: Ну и, конечно, каждому по 10 секунд на все приветы.
1: Дмитрий, начинаем с тебя.
2: Хочу передать привет Юле, подруге, брату Антону, ну и всем, кто узнал.
1: Алина?
3: Я просто хочу передать привет всем, кто меня узнал, своим родным, моему любимому мужу, моей маме и вообще всей моей семье, всему городу Смоленску и вообще всей нашей большой стране. Проводите этот последний день летом с кайфом, и пусть все будет хорошо.
0: Ура!
4: Есть!

0: Реклама. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: Пятерочка доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Ой, это у меня в глазах двоится.
13: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
14: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
15: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
17: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
18: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
19: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: А теперь тусовка.
20: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: on DFM.
1: Друзья, мы прямо сейчас несколько интересных фактов вам озвучим. От нашего суперинформатора Владимира Глухова узнаем что-нибудь новенькое. Ну, в конце концов, в конце лета можно получить какие-то интересные знания. Например, Луна постепенно отдаляется от Земли со скоростью 3,78 сантиметра в год. Я не знаю, зачем эта информация, искренне, но, может быть, она вам все-таки необходима. Человеческое тело на 99% состоит из 6 элементов. Кислород, водород, азот, углерод, кальций и фосфор. Дальше. Ученые выяснили, что главное предназначение смеха – создавать социальные связи. Вы знаете, что крысы умеют смеяться?
2: Да ну что вы.
1: Да, и поэтому у них очень крепкие социальные связи. Представьте, вы нарядилась такая красавица, вышла из дома, такая вся вау, такая вся ох, юбка короткая, какой-нибудь свитер, ну не знаю, ну что угодно, вот такая вся красавица, выходите из своей квартиры, и вдруг в углу где-то ржет над вами крыса. Вот тут будет совсем уже обидненько. Обидненько. Капитан самолета может арестовать кого-либо на борту, потому что именно капитан на борту самый-самый важный человек. Самый. 25% людей хоть раз разбивали свой телефон, когда он тормозил. То есть психовали и кидали его в стену. Гаптофобия – боязнь прикосновений. Одна космическая секунда равна 500 земных лет.
2: Одна космическая
1: 500... секунда, 500 земных лет, это одна космическая секунда, доказали ученые.
2: А мы по своему времени живем.
1: В Ирландии никогда не было кротов, да? Может, они просто хорошо прячутся, маскируются? Забывание – это очень полезный процесс для мозга, потому что таким образом освобождаются файлы, как будто бы, для новой информации. Ножницы изобрел...
2: Наверняка Леонардо да Винчи.
1: Леонардо да Винчи. У некоторых людей есть аллергия на физические упражнения. Это мы! Это мы! Вот я вам говорю серьезно, я обожаю спорт, но аллергия. Понимаете, аллергия, просто аллергия.
2: Не рекомендую. Врач сказал, не надо.
1: Люди чаще лгут по телефону, чем лично. Люди светятся в темноте, просто слишком слабо, чтобы это увидеть. Сон с включенным светом или под телевизор сбивает ритм и может привести к ожирению. Нужно спать в полной темноте. Мыло не убивает бактерии, а просто помогает их смыть. Приложив банановую кожуру к синяку, можно быстро избавиться от синяка. Кстати, я часто об этом слышала, и когда у меня появился огромадный синяк, ну так получилось, просто получилось, что у меня вот прям вот гигантский синяк был. И я действительно потерла банановой кожурой. Но я могу сказать, что 2 дня я прикладывала банановую кожуру, и полностью он исчез. Вообще полностью, как будто бы не было. Это действительно рабочая история. Это я проверила и гарантированно заявляю, что это работает. Друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выясним, кто у нас сегодня заберет подарок. It's showtime. Pago! Pago!

0: Ну что, друзья, прямо сейчас будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой и кто круче всех провел это лето.
1: Да, что вы сделали впервые, как раз именно этим летом подводим итоги жаркого сезона.
0: Ну что, у нас здесь люди, которые в первый раз за всю свою жизнь этим летом поехали, например, куда-то отдыхать на море. Вот таких, кстати, 4 человека.
1: Круто.
0: Впервые почувствовали море. Всегда мечтали, ну вот первым летом. Этим летом я съездила в Мурманск и поела ежей прямо из Баренцева моря. Шикарно. Вот это красота. Ну и, конечно, у нас много тех, кто первый раз посадили кабачки, собрали собственный урожай в теплице.
1: Добро пожаловать в клуб.
0: Елена пишет, я собрала самый большой гриб в своей жизни. Белый гриб, фотография прилагается. Ну, действительно, шикарный, друзья, белый гриб просто... И она пишет, что он был чистейший. Несмотря на его размеры, он был просто невероятно крутой. И из одного этого грибочка, в кавычках, да, огромного грибища, было приготовлено целая жареха, вот прям 100%.
1: А можно и на супчик хорошо. А если еще заморозить или зимой этим насладиться, прекрасно.
0: Вот ну, представляете, это один гриб и полностью огромная сковородка. Сковородка тоже была с нами. Я первый раз в жизни был на концерте в Лужниках. Это Рома написал, тоже прекрасно. Кстати, здесь люди хвастались, что тоже в первый раз побывали на огромных концертах под открытым небом. Это были опен-эйры в этом году, и это было очень здорово, и тоже прикладывают видео. Вообще, спасибо огромное тем, кто не только нам сообщения присылает, но и прикладывает какие-то видеофайлы, фотофайлы. Это всегда так интересно смотреть по-настоящему, не просто слова, а именно наслаждаться вашими эмоциями, вашими впечатлениями, когда ты их видишь от первого лица. Вот это вот, мне кажется, самое шикарное.
1: Да, спасибо вам большое. Вот Ольга пишет, впервые прокатилась по каналам Питера на катере, хотя живу в этом городе уже 16 лет.
0: Ну, кстати, самый кайф, это когда вы действительно мало того, что катаетесь по каналам, так вы еще и слушаете экскурсовода. Не когда вы сидите там друг с другом ля-ля-ля-ля-ля-ля, а все-таки внимаете тому, что говорит экскурсовод, потому что очень много всего интересного. И про доходные дома можно узнать, и про каждый из домов, которые вы проплываете, потому что у каждого есть своя интересная история.
1: Вообще иногда надо как турист пройтись по своему городу, в котором
0: конечно.
1: Ты каждый день просто работаешь, и твой маршрут составляет от дома до работы, и все. С таких сторон разных можно открыть вот этот город, где ты находишься постоянно.
0: Это очень странная история, но по факту, вот люди, которые живут на море, редко выбираются на море. Люди, которые живут в Петербурге, редко выбираются в Эрмитаж или в Русский музей. Да даже в Петергоф ездят, то когда гости приезжают. И это, конечно, мне кажется, вот несправедливость в этом смысле, потому что вы живете в городах, в которых столько всего интересного. Ну, я надеюсь, хотя бы Краснодар в парк Гальцкого будет. Хотя бы так. Ну, то есть всегда в каждом городе есть что-то такое, что достойно внимания. И странно, что местные жители игнорируют это. Только когда гости приезжают, надо чем-то поразить, вот они тогда туда попадают. Ну, или мы желаем вам, чтобы к вам чаще приезжали гости, или мы желаем вам, чтобы вы все-таки научились получать удовольствие от своего любимого города по-настоящему. Дмитрий, кому мы сегодня отдаем подарок?
1: Сегодня наш победитель Аркадий. Аркадий, редкое имя. Сообщение прилетело в наш номер в Максе. Он оставил следующее сообщение по нашей теме. Впервые этим летом подобрал на улице котенка и оставил его себе. Вот за эту милоту мы сегодня как-то растрогались.
0: Да,
1: Аркадий нас тронул. Мы ему вручаем нашу фирменную кружку.
0: Тем более, друзья, у нас сегодня день любви к животным. Вот. И мне кажется, это очень символично, что именно человеку, который проявил максимальную любовь к животным, мы сегодня отдаем подарок. Аплодисменты наши!
1: Поздравляю.
0: Тяжелый эфир был сегодня. Я врать не буду. Я не люблю врать. Я всегда честна с своей аудиторией. Конечно, месяц отдыхали, я вообще не понимаю. Я сегодня просто не понимала, как собрать свои мысли в голове. Просто как их собрать, как их кучку вообще соединить. Но, тем не менее, комом получился. Дальше будет легче.
1: Хотя...
0: И лучше. В общем, друзья, конечно, мы счастливы, что мы с вами. И мы желаем вам самой легкой, самой веселой, самой радостной осени. Лето – это маленькая жизнь, но осень – это такое время, когда есть возможность созерцать, потому что осень всегда прекрасна, она очень красивая бывает. Почему Пушкин, например, всегда часто хвалил именно осень? Потому что осень – это многообразие цветов, это многообразие красок. И пусть ваша осень будет такая же многообразная. Всем пока!
2: Pago. DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону этим вечером малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. В середине дня температура воздуха составит 28 градусов выше нуля. Ветер восточный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
7: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
10: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
11: Это новый вызов.
12: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
13: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес-эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии. Прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
14: Шоу, где характер решает все.
15: Вставай, вставай!
14: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
15: Да!
14: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
16: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: DFM. Радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. В середине дня температура воздуха составит 28 градусов выше нуля. Ветер восточный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь.

0: полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в Эмбарго Вилла 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
1: Для зрителей старше 18 лет.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер «Джиленд J6» от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: А теперь тусовка.
8: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. В середине дня температура воздуха составит 28 градусов выше нуля. Ветер восточный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-4741, 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-98-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить частями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-329-44-741, 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. Радио ТФМ. ТФМ.

0: Реклама.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве час.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

FM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM. Радио DFM.